0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха по области плюс 18, плюс 23, местами от 15 до 17 градусов тепла. В Витебске плюс 19, 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебск.
1: Край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 28-33 градуса, в Витебске плюс 31-33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: che il cielo parte dai piedi.
1: В Витебске 7 часов. Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. В полях продолжают работу мобильные группы инспекторов. Стало известно, что с начала уборочной зафиксировано более 2000 нарушений правил охраны труда. Начальник управления надзора за соблюдением закона об охране труда Департамента госинспекции труда отметил, что нарушения в основном незначительные и редко приводят к травматизму, однако они обязательны для устранения, и добросовестные работодатели стараются эти нарушения устранить. В противном случае приходится принимать дополнительные меры. В целом, с начала года в организациях Минсельхозпрода произошло 3 несчастных случая. Отслеживается определенная тенденция к их снижению. Руководители, как правило, не допускают ситуации, когда работник приступает к обязанностям без проведения инструктажа по охране труда. Также на многих предприятиях значительно улучшилась ситуация с обеспечением работников средствами индивидуальной защиты. С начала уборочной только специалисты Департамента госинспекции труда посетили более 170 сельхозпредприятий.
1: В Беларуси.
2: С начала нового учебного года в школьных столовых появятся изменения в организации питания учащихся. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, ключевым новшеством которого стало введение единого формата приема пищи при одноразовом питании. В первую смену это будет второй завтрак, во вторую – полдник. Рацион в обоих случаях включает 3 позиции – салат, горячее блюдо и напиток. Также расширяется ассортимент продукции, разрешенный для питания учащихся. В него включены готовые полуфабрикаты, соответствующие требованиям к детскому питанию. Кроме того, сняты ограничения на использование в рационе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. В школьных буфетах допускается установка вендинговых автоматов. В них можно будет размещать еду и напитки, разрешенные для детей от белорусских производителей.
1: В мире.
2: Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран получил сообщение от США, указывающее на готовность Вашингтона вернуться к выполнению своих обязательств. Мы получили сигналы от США, однако в последние дни никаких переговоров с американской стороной у нас не было, сказал дипломат. Замминистра отметил, что диалог по урегулированию строился исключительно по линии Иран-Оман. Армия Пакистана отказалась от WhatsApp. Военное командование Пакистана распорядилось, чтобы военнослужащие прекратили использовать WhatsApp для служебной переписки и перешли на китайский мессенджер WeChat. Причиной стали растущие опасения по поводу возможного взлома.
1: В мире.
2: Из-за аномальных погодных условий продовольственная безопасность Европы оказалась под угрозой. Так, в Литве только за июль из-за штормов и дождей фермеры понесли ущерб в размере 6 миллионов евро, а французам грозит неурожай зерновых из-за катастрофической засухи. Растут цены на удобрения после блокировки судоходства в Ормузском проливе, усугубляют ситуацию во Франции пожары. Из-за огня там эвакуировали уже более 200 тысяч человек. Леса продолжают гореть и в Испании, Италии и Греции. Из-за сильнейшей жары обмелели крупнейшие реки Европы. Уровень воды, например, в Рейне упал до самого низкого показателя с 1880 года. Критическая ситуация грозит полным параличом важнейшего маршрута транспортировки угля, топлива и промышленных товаров через большую часть Евросоюза. Кроме того, реки больше не могут полноценно охлаждать атомные станции. Например, в Венгрии единственная АЭС приостановила свою работу. Во Франции остановлены 3 атомных реактора. Также ограничения коснулись АЭС Бознау в Швейцарии. Пока по самым скромным оценкам экономический ущерб от жары оценивается в 3 миллиарда евро, но эта цифра с каждым днем будет расти. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. Днем на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, также возможен град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, а местами 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 28-33, в Витебске от 31 до 33 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Доброе утро на волне радио Витебск. Присоединяемся. Новый день, новое утро, новые начинания. И вы знаете, это как-то чем ближе к выходным, тем меньше у нас остается рабочих процессов. Соответственно, это все логично. Как бы так не было сказано, потому что вы молодцы, вы все успеваете. Вот и успевайте подниматься, просыпаться вместе с нами.
1: Ну, я не знаю насчет «все успеваете». Мне кажется, постоянно есть что-то, о чем мы забываем. И тем не менее, ну, значит, это не настолько важно. Да. Наверное, так нужно относиться к таким моментам. Ну, а что касается дней, то да, друзья, сегодня у нас жара неимоверная, по крайней мере, обещается. Будем надеяться, что гроза до нас не дойдет, потому что все-таки это наше настроение.
0: Да, настроение. Ну, а даже если и дойдет с волной радио Витебск, все это нивелируется. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу. Погнали, полетели!
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
2: Ленина, 62.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
1: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: деньги. Почему-то именно это слово упоминается в общем гороскопе сегодня достаточно часто.
1: Хорошее слово.
0: Да, слушай. Я надеюсь, что, по крайней мере, если мы сконцентрируемся на финансах, то они должны вырасти. Ну, возможно, это так работает. Но не знаю, что обещают каждому знаку зодиака.
1: Ну, давайте вот посмотрим и разберемся. Перед нами их целых аж 12. Вот, пожалуйста, не добавить, не убавить. Овны, вы первые на очереди. Сегодня овнам не стоит отказывать себе в симпатичных мелочах. Некоторые желания можно исполнить. Поверьте, это позволит двигаться дальше, но с очень хорошим настроением.
0: А вот тельцам стоит думать не о деньгах и не о себе даже, а о самых близких людях. Потому что им сейчас необходима ваша забота и поддержка. Будьте эмпатичны и нежны.
1: Сегодня близнецам не стоит действовать быстро. Далеко не все их решения будут выигрышными. Постарайтесь ко всему подходить с умом и крепким планом.
0: Раки, вам же сегодня стоит думать и говорить об интересных, ярких каких-то моментах, а вот бытовые такие темы, знаете, откладывайте на потом. Чем больше будет позитивных эмоций, тем круче пройдет этот день.
1: Сегодня львам стоит контролировать себя. Именно от вашего поведения зависит будущее, как финансовое, так и любовное. Всего одним действием или словом вы можете все разрушить, так что аккуратнее.
0: Девы, живите сегодняшним днем. Не стоит уходить в раздумья о будущем, а вот как раз-таки сконцентрироваться на насущном и настоящем. Возможно, как раз-таки сейчас вы поймете, как увеличить свой бюджет или же покорить интересного человека, ну, который, возможно, потом увеличит ваш бюджет.
1: Сегодня у весов все будет развиваться быстро и классно, но с особо важными шагами лучше не спешить. Иногда стоит несколько раз подумать, прежде чем делать.
0: Что касается скорпионов, то вам сегодня нужно быть аккуратнее в общении с руководством. С ними лучше вообще молчать, ну или же по возможности не пересекаться. А вот вечер проведите дома в кругу семьи. Расслабьтесь душой и телом.
1: Сегодня стрельцам стоит браться за рутинные дела, которые никак не отложить на завтра. Вы быстро с ними управитесь, и можно будет приступить к чему-то интересному.
0: Козероги сегодня могут встретить на своем пути нужных людей, которые откроют вам глаза на многие вещи. Прислушивайтесь к тому, что говорят окружающие, это может быть откровением.
1: Сегодня водолеям стоит обратить внимание на быт и материальное положение. И первое, и второе желает лучшего. Постройте план А и план Б, чтобы в будущем все точно пришло в норму.
0: Рыбы, вы сегодня, друзья, уделяйте больше внимания близким и любимым. Разговоры с ними расслабят и придадут сил на будущее. Только отплатите им заботой и той же самой эмпатией, потому что это важно не только для вас, но и для них.
1: А еще важно нам всем вот перенестись немножечко в музыкальную составляющую и, ну, как-то размяться, что ли, после гороскопа.
2: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран, высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Прозвучало здесь слово черри, я сразу вспоминаю про помидоры и про вишни.
1: Ну ладно, ладно.
0: В контексте, да, наверное, все-таки вишни. А вот скажите, пожалуйста, а какое варенье чаще всего делают летом? Вот какое ты любишь, какое заготавливаешь?
1: Я не ем варенье.
0: Ты не ешь варенье?
1: Не ем варенье.
0: Почему? Расскажи, пожалуйста.
1: Невкусно мне, не знаю.
0: Тебе невкусно? А по батончику вот так вот?
1: Нет, консистенция варенья не нравится.
0: С молоком вот это?
1: Нет, молоко я тоже не пью.
0: А в какой момент? Ты перестала любить варенье или ты его никогда не
1: ела? Нет, я его никогда не ела.
0: Ужас, вообще, я не понимаю. Вот первый
1: человек...
0: Нет, ну
1: знаешь, жижечку вот эту вот можно немножечко так блинчиком где-нибудь сбоку чуть-чуть.
0: Вот оно, если с блинчиком, то можно, ну ладно.
1: Кстати, вишня, клубника топ.
0: Ну, значит, топ.
2: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Прокуратура Витебской области выявила сокрытие падежа крупного рогатого скота. Легкоатлеты Витебщины успешно выступили на старте открытого кубка страны. А госавтоинспекция продолжает усиленный контроль за крупногабаритной и сельхозтехникой на дорогах. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: можно потратить очень большое количество времени и не успеть ничего, а можно потратить несколько секунд и передать утренний автопривет.
1: А это значит, что, во-первых, вы поднимете настроение себе, во-вторых, кому-то, кто едет где-то рядышком с вами. Поэтому, друзья, совсем скоро будет стартовать наша рубрика, где мы будем радовать всех и каждого. Ну, а ваша задача только быть внимательнее на дорогах.
2: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ну вот, и она, наша рубрика «Автоприетов». Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, вот на остановках, стоянках, светофорах, пробках, поверните свои головы налево-направо, либо вперед, просто посмотрите, и находится ли перед вами какой-то автомобиль. Вот его, пожалуйста, номерной знак к нам в Viber, либо Telegram, 7071-071, код 29.
1: Так сказал, как будто, знаешь, на расстрел всех призываешь, но нет, друзья, мы должны радовать наоборот, поэтому номерные знаки нужны нам сугубо для того, чтобы мы знали, кому все-таки направляются ваши добрые слова. Поэтому ждем не просто номерной знак, но еще и пожелание хотя бы доброго утра соседу по дороге.
0: Да.
1: Номер уже был сказан, остается только действовать.
0: Ну и, друзья, если у кого-то есть свои заготовленные, тоже присылайте цифру. Какую мы сегодня цифру в номере будем ловить? Вот смотри, была восьмерочка, была четверочка,
1: двойка. По-моему.
0: Давай сегодня половим шестерочку. Да, вот цифра 6, пожалуйста, в номерных знаках. Сосредоточьте свое внимание и присылайте с большей активностью. Но это, конечно, не отменяет того факта, что остальные даже без шестерок можно присылать. Все, погнали, полетели, автоприветы, гоу!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Друзья, не копите и вы. Вот все вот эти вот автоприветы, которые у вас собрались, присылайте нам, мы все обязательно зачитаем. Напоминаю, рядом стоящие номерные знаки автомобилей присылайте нам Viber, Telegram. Ну и сегодня ищем циферку 6 предельно внимательно. Поехали.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: знаете, мне сегодня показалось, вы за всю неделю отыгрались сегодня вот в рубрике «От А до Авто». Но давайте, погнали, полетели. Александр говорит Артему Семенову, Вадиму Анатольевичу, Елене Андрею, Саве. Приветы прилетают. Михаил говорит «Мир, Франция, привет». Желтый, как солнце, автовоз. Всем-всем добра, уважения на дорогах и веселого настроения.
1: Хорошо, а Руслан передает привет впереди едущей «Газели» 6509 от синего «Маза» 1405. Также есть у нас и Елена с ответным смс от черного «Хюндая» 1090 на Замковой. Привет, «Дуката» 0306. Также привет любимому мужу Андрею, Александру на «Мазе», нам. Всем отличного настроения и удачного дня.
0: Юля нам пишет, говорит, «Лепель, всем доброе утро». Лепель, привет, привет, вам отдельный направляется. Что касаемо номерного знака, Юля поймала здесь автомобиль Voyage Free. Е-164 электричка, вам привет.
1: Так, Андрей у нас поймал, если я не ошибаюсь, Audi с номерами 6476. А Влад просто прислал, знаешь, коротко и по делу, 6634. Поэтому, ребят, я предполагаю, что вот 6634 и предыдущему номеру 6476 отправляются приветы от ребят.
0: Да. Так, Вероника направляет нам, говорит, всем привет от С4 на светофоре Замковой Ленина. Начальник впереди, привет. 8460.
1: Вы, главное, не опаздывайте, не опаздывайте. А то, если начальник первым приедет, ну так себе.
0: Слушай, вместе с руководством появляться можно.
1: Вот вместе, да, но не позже. Что касается остальных приветов, если буду подтормаживать заранее, прошу прощения, потому что очень засматриваюсь на фотографию, которую прислал нам Владимир. Едет он где-то пишет бунжур. Вот так вот от Скания 366. Всем добра. Есть там впереди фура, но, к сожалению, не приближу настолько, чтобы рассмотреть номера.
0: Так, есть у нас здесь Алексей. Говорит, привет, Toyota 3636 Тулова. О, а это хороший номерной знак. А Олег говорит, доброе утро, большой привет трамваю 616.
1: О, красиво. А Саша, знаешь, наверное, сообщение писал с расчетом на то, что зачитывать буду я, потому что начинается оно так. Авиор называется машина. Доброе утро, хорошего дня, пятница близко. Ну и, собственно, Авиор у нас с номерами 6836. Вам привет.
0: Так, Маргарита пишет, доброе утро всем автомобилистам, а также привет Лада Гранда 9686 синего цвета от Маргариты. Всем хорошего дня. И Андрей у нас говорит 0945 Шкода, привет от Ларгуса. И Газель 6609, дорога на межу. Тоже вот туда направляется привет.
1: Ну все, собственно, все
0: засчитано. Совсем. Вам большие приветы от волны номер 1 в регионе. Да, наша циферка 1. 912, если так.
1: А, все, загрузилась. Ага, спасибо за пояснение.
0: ФМ. В общем-то, все, мы переходим на следующий час. Ожидаем вас там, наши хорошие.
2: Вставай! Разбудишь шоу!

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Прокуратура Витебской области выявила сокрытие падежа крупного рогатого скота. В суды направлены 22 иска о возмещении ущерба на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. Прокурор Рассонского района предъявил иск к работнику хозяйства, который вносил в документы заведомо ложные сведения о вынужденном убое и реализации мяса, скрывая гибель 9 голов крупного рогатого скота. Установлено, что животные пали вследствие заболевания, и при этом сведения о падеже в документы не вносилось. Судом с ответчика взыскано более 10 тысяч рублей. Аналогичная ситуация выявлена на одной из ферм Шарковчинского района, где пытались скрыть гибель 30 животных. Работа по возмещению ущерба, причиненного сокрытием падежа скота, остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры Витебской области. Благодарности председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь удостоен заместитель председателя облсполкома Алексей Гуйда за активное участие в подготовке и проведении совместного белорусско-российского патриотического просветительского проекта «Поезд памяти». Проект «Поезд памяти» инициирован главами Совета Республики и Совета Федерации. В этом году он объединил 200 представителей народов бывших республик Советского Союза и ребят из стран антигитлеровской коалиции, тех стран, которые в 1945 году одержали общую победу над нацизмом. В этом году ребята побывали в Бресте, Гродно, Могилеве, Витебске, Полоцке, Гомеле, Жлобине, Минске, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Они посетили места, которые исторически связаны с событиями Великой Отечественной войны. Аналогичную награду получила и заместитель председателя Полоцкого райисполкома Оксана Гриб. Легкоатлеты Витебской области успешно выступили на старте открытого Кубка страны. В Минске накануне стартовал открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике. В состязаниях наряду со спортсменами нашей страны участвуют гости из России и Ирана. В первый день соревнований представители Витебской области завоевали 4 медали. Победительницей состязаний в тройном прыжке стала Виолетта Козловская. В беге на 3000 метров с препятствиями серебро выиграла Валерия Тюхай. В прыжках в высоту серебро и бронзу выиграли, соответственно, Егор Купты и Никита Данилов. В период активных полевых работ госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности движения сельскохозяйственной и иной крупногабаритной техники. Экипажи ДПС несут службу на участках дорог с наибольшей интенсивностью движения тракторов, комбайнов и грузовиков, перевозящих урожай. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к уважению и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Уважаемые водители всех видов транспорта, если в зоне вашей видимости передвигается крупногабаритная сельхозмашина, будьте в вдвойне внимательны и осторожны. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. Днем на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, также возможен град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, а местами 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 28-33, в Витебске от 31 до 33 градусов выше 0. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: помнишь, когда-то мы говорили о том, что хорошо было бы взрослым отправиться в летний лагерь.
1: Да.
0: Ну, по крайней мере, шутили на эту тему. Теперь это не шутка, друзья. В Беларуси открылся первый летний лагерь для взрослых на самом деле. В августе стартовала первая смена. Там пообещали и вожатых, и линейки, и тихий час, и костры, и ночные дискотеки. В общем, все как полагается.
1: Ну,
0: абсолютный такой, знаешь, психологический детокс.
1: Крутяк. Соответственно, единственное, чем отличается взрослый лагерь от детских, это тем, что, видимо, цены там тоже как для взрослых.
0: Ну, я не знаю насчет цен, на самом деле не вдавалась в подробности. И тем не менее, собраны отряды из взрослых людей. Предлагается активный отдых, стандартная утренняя зарядка. Единственные нюансы — это вот эти байдарки, командные игры, квесты. Вот это все рассчитано, конечно, все-таки.
1: Остановимся в шеренгу,
0: за ручку будут ходить ребят на завтрак. Да. Ну, слушай, ну как же.
1: У кого в кроватях песок, минус балл этому отряду от общего зачета.
0: Интересно, плакаты они тоже будут рисовать?
1: Конечно, конечно, естественно. Все
0: потом,
1: должны
0: знаете,
1: делать.
0: Знаете, вот мисс лагерь, мистер лагерь.
1: Это идеальное наполнение, на самом деле. С радостью бы в такой отправился. Но, не знаю, есть одно но. Пока не могу его сформулировать, но оно есть.
0: Ты просто не придумал, какое но, ты пытаешься себя отговорить.
1: Может,
0: но
1: так.
0: В целом время подумать, я думаю, у тебя будет, потому что вряд ли на август остались места.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
2: Это будет наш тайм. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое. Логическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Третий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вот в треке пропелось, что никто не уйдет с этой дискотеки живым, а вот я бы сказал, что в следующей новости один актер тоже не вышел со съемочной площадки, но не живым, а не зацелованным, потому что вот поцелуев у него было очень и очень много. Ты представляешь, вот на что могут идти люди ради того, чтобы, ну вот как-то со своим кумиром встретиться. И ладно, люди, которые, да, не имеют себе возможности часто их видеть, да, своих кумиров, но есть же и миллионерши, там, миллионеры, которые могут профинансировать. Так сделала одна женщина в Китае, миллионерша. Она профинансировала драму, чтобы зацеловать молодого актера. Ты представляешь? Вот богатая китаянка оплатила съемки 50-серийной микродрамы, поставив условия. Главную роль сыграет 23-летний актер Джун Юйфэй, а она сама главную героиню. В контракте было прописано прям 60 сцен с поцелуями. А когда их снимали... Когда их снимали на съемках, вот эта вот женщинка, даже можно сказать, ближе уже к бабушке.
1: То есть там возраст колоссально отличается,
0: не стеснялась, целовалась в каждом дубле, садилась на колени и требовала повторять сцены снова и снова, потому что якобы не получилось.
1: Нет, ну вообще подход грамотный, конечно.
0: Супер, правда? И после того, как режиссер вырезал 20 сцен из сериала, женщина разозлилась и отказалась платить съемочной группе остаток в 30 тысяч юаней.
1: Так, ладно, насчет денег, это пускай сами там разбираются. А вот насчет подхода, ну вообще это гениально на самом деле.
0: Да, когда есть деньги.
1: Главное, что парнишка-то совершеннолетний, понимаешь, а то могли бы быть нюансы. А так, в целом, ну слушай, мог отказаться, явно мог. А раз не захотел, значит так и надо.
0: Ну вот, актерство — это дело тонкое.
2: Радио Витебск. Включи на.

0: Хек мороженый без головы 10,99 за 1 килограмм.
1: Выгодно с Гипбай и Белмаркет.
0: Подробности на gip.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, оркестр Брестская область филармонии. МТС 727-95-46.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио видео.

0: Знаю я сегодня один коллектив, которому точно не грустно. Сегодня 70 лет заводу сборного железобетона номер 3 города Витебск. От всей души в этот символичный день строителя поздравляем с замечательным праздником всех работников завода, ветеранов, стоящих у истока, и нынешний коллектив, который уверенно держит марку СЖБ 3 города Витебска.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником – Днем железнодорожных войск. Число новых случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго за последнюю неделю удвоилось, а Дональд Трамп забрал деньги у бедных и вернул их богатым. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Радио «Витебск». Радио, которое слушает.

0: Реклама.
1: Амі. Акція «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
1: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Макс Тайм.
1: Итак, друзья, начинаем наш сбор претендентов, а точнее сегодня очередного
2: одного.
1: Да, продолжаем. И продолжаем, естественно. На классный бокс, который разыграем уже завтра от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: А все, что для этого нужно, это, конечно, поиграть с нами. Вот так вот все легко и просто. У нас для вас есть вопрос, нужен от вас верный, конечно же, ответ. Ну и скорость реакции будет играть такое, знаете, ключевое значение, потому что кто первый, того и тапки, как говорится. Номер Вайбера 7 071 071, код 29, он вам определенно пригодится. Ну а что касается вопроса, уступаю тебе.
1: Спасибо большое. Это сегодня футбольный клуб МЛ Витебск сыграет с футбольным клубом Борец из Баня Лука, где это все будет происходить, в Боснии и Герцеговине. Но вот есть один такой нюанс. Вот, друзья, сейчас вам понадобятся социальные сети футбольного клуба МЛ Витебск. Либо же вы должны очень-очень быстро найти вопрос на ответ. В этом году футбольный клуб «Борец» отметил большую весомую дату со дня своего основания. Сколько лет футбольному клубу «Борец»? Поехали, погнали!
0: Ты слушаешь радио «Витебск».
3: Не сходи с ума, на каждого из нас уже есть план.
0: 24 на 7.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: У меня есть вопросы, друзья. Я не знаю, откуда берутся энное количество цифр. Ну, я бы предположила, что наугад, но когда несколько человек пишут одно и то же, очень хочется перепроверить.
2: Давайте вот мне Таня и Юля. Вы откуда взяли цифру 11?
1: Нам интересно, потому что, собственно, мы перепроверили и по социальным сетям, и даже я вот загуглила, потому что, ну вдруг ошибочка. 4 июля 26 года, 1926 года был основан клуб «Борец» из Баня Луки. И, собственно, соответственно, 100 лет был правильный ответ.
2: Да, 100 лет, с этим прекрасно нас справился сегодня Сергей. Цифры его номера заканчиваются на 796. Сергей, мы вас поздравляем, вы залетаете в список претендентов. Удачи вам в пятницу. Ну, а остальным пожелаем удачи, потому что завтра мы еще одного человечка заберем и сразу же устроим розыгрыш.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: и до 3 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». У тебя все получится.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
6: Так, как относишься к магнитным
7: бурям? Это было страшно. Это тоже страшно.
6: Чувствительно ли ты на восприимчивость вот этих вот всех магнетических деяний?
7: Не знаю. Знаешь, я раньше совсем в это не верила, а последнее время... Как-то поверила, да, притом не в себя, вот как раз-таки в магнитные бури, потому что, знаешь, на что-то же надо спихивать вот эту головную боль там и все остальное.
6: Знаешь, просто нам сейчас предлагает магнетик трек от The Pause, поэтому испытаем какой-то магнетизм вот такой вот прямо сейчас под конец часа, ну и посмотрим, как кто к этому отнесется. В начале следующего часа свежие новости от Галины Захаровой, ну и потом встретимся вновь.
4: Это слушает весь мир.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником – Днем железнодорожных войск. Славные традиции белорусских военных железнодорожников тесно связаны с историей первых специализированных воинских подразделений, созданных в Барановичах 150 лет назад. При этом каждый этап становления и развития железнодорожных войск был отмечен высокой боевой выучкой, самоотверженностью и упорством личного состава, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что сегодня в составе транспортных войск белорусские воины-железнодорожники с честью продолжают эстафету мужества поколения победителей, успешно осваивая новые виды вооружения и техники, постоянно совершенствуя систему транспортного обеспечения вооруженных сил и гражданскую инфраструктуру. Президент поблагодарил за службу военных железнодорожников и пожелал крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и новых успехов на благо родной Беларуси. Александр Турчин направился с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в Чолпон-Ате в узком и расширенном составах. В повестке 15 вопросов. Запланирована также встреча глав делегаций с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
0: В мире.
1: Число новых случаев заболевания лихорадкой Эбола в отдельных очагах в Демократической Республике Конго за последнюю неделю удвоилось, что свидетельствует о распространении вспышки быстрее, чем удается наращивать меры реагирования. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус. По словам главы ВОЗ, необходимо срочно и масштабно усилить меры по всем направлениям борьбы с Эболой. 17-я по счету вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке Конго. 1 августа Всемирная организация здравоохранения назвала ее крупнейшей в истории страны. Дональд Трамп забрал деньги у бедных и вернул их богатым. Верховный суд США обязал администрацию Трампа вернуть средства, собранные по незаконным тарифам. Но вышел важный нюанс. Apple получила возврат в 2,2 миллиарда, Ford почти полтора, Nike и Amazon по миллиарду. При этом тарифы фактически оплачивали обычные покупатели. Их просто закладывали в цену товаров. А деньги вернули не им, а крупным корпорациям, которые от тарифов почти не пострадали и лишь повышали цены.
0: В мире.
1: Во Франции самокатчиков обязали носить шлемы под угрозой штрафа в 150 евро. Кроме того, подобную норму хотят закрепить на общенациональном уровне. По данным французской службы безопасности дорожного движения, в 2025 году в авариях с участием электросамокатов погибли 80 человек, что на 35 больше, чем в 2024. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 800 007 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. Днем на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, также возможен град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, а местами 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 28-33, в Витебске от 31 до 33 градусов выше 0. Прогноз предоставлен Витебской области гидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Что-то сегодня поводы в календаре праздников водичку напоминают, связанные с водой. Вот, во-первых, день грибного дождя, как будто бы, да, и да и тучи сегодня ходят какие-то странные. А во-вторых, день огненной воды. Вот здесь двоякий смысл. Может, потому
1: после
0: что
1: грибного вода, после грибного дождя вода теплая должна быть в озерах. Может, как-то так-то должно трактоваться.
0: Огненная. А возможно, еще какая-то. Но об этом мы говорить не будем.
1: Ну, не знаю, почему ты привязался к воде. Вот есть еще Международный день подкаблучника.
0: О, оно как!
1: Понимаешь, вот даже такое имеется, оказывается. Ну, я тут за этот год, мне кажется,
0: отмечает.
1: Так много узнаю.
0: Где? Где?
1: О праздниках. Да.
0: Я думал, в связи с поводом много о ком узнаешь.
1: Это пока остается секретиком. Узнаем в процессе.
0: Совершенно верно. В общем-то, друзья, выбирайте любой повод. Их сегодня много. Хоть день горчицы отмечайте. Вот, пожалуйста. Раз будет шоу, остается с вами еще минимум на несколько часов. Поэтому все успеем, все узнаем.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: и до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня «Торпеда» 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Слушай, иногда поступки людей просто невозможно объяснить. Казалось бы, зачем ты это делаешь? А потом вот все такое попадает в новостные сводки.
1: Это ты все продолжение про дораму или что?
0: Нет, здесь теперь не дорама. Хотя, возможно, сюжетик претендовал бы на какую-нибудь односерийку, да, такую коротенькую.
1: Ну давай, как-то давай.
0: Фестиваль
1: давай
0: короткого фильма. В общем-то, британец в костюме смерти залазил на крышу больницы и пугал пациентов.
1: Ужас.
0: Вот, пожалуйста. 26-летний Леон Гилепси арестовали Уэльси за то, что он в черном балахоне с косой забирался на крышу больницы и наблюдал просто за людьми. Он ничего не делал, он просто наблюдал пристально.
1: Больница была психиатрическая, нет?
0: Нет, больница была не психиатрическая,
1: была
0: обычной, там просто на прогулке люди ходили, и вот представляешь, идешь ты на прогулке и видишь вот это вот сверху. В черном балахоне с косой в руке.
1: Это
0: стоит,
1: ужас.
0: Смотрит. На место прибыли 4 патруля полиции и пожарные, чтобы его сняли с крыши. В суде мужчина как бы признал вину в создании беспокойства граждан, да, но так и не объяснил мотив, заявив лишь, что изображал не жнеца, а ворону.
1: А, ворона с косой, ну, прикольно.
0: Ворона, возможно, на суку сидела.
1: А, возможно, коса была вместо носа, да?
0: Возможно.
1: Ну, не знаю, нет, на самом деле, я не знаю, чего тебе смешно, мне не смешно. Вот я бы такое не хотела увидеть, лёжа в больнице.
0: Не, ну, лёжа в больнице нет, да и, в принципе, вечерком тоже так себе, да, если идти откуда-нибудь домой.
1: Не, ну, знаешь, наверное, в какой-то другой ситуации можно поржать с этого, но вот как-то так
0: ладно,
1: не смешно.
0: Ладно, нарушителя спокойствия оштрафовали на 200 евро.
1: А в психиатрическую больницу его отправили?
0: Никуда
1: меня
0: его
1: этот
0: не
1: вопрос
0: отправили,
1: интересует.
0: Отправили его домой к жене, вот куда его
1: он
0: отправили.
1: Он еще женат, да.
0: Возможно, в следующий раз в каком-нибудь другом костюме выйдет. Вот пускай одевает костюмы супергероев.
1: Пускай он с женой со своими костюмами там развлекается как хочет.
0: Или так.
2: С вами группа Добро. Вы слушаете Радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: и кружить до рассвета где-то. Это ли не прекрасное вот ощущение того, что ты не принадлежишь ни работе, ни каким-то заботам, а только самому себе?
1: А еще это прекрасное времяпрепровождение. Не знаю, как с утра вставать на работу, если мы говорим не о выходных, но в целом ночь обещает быть приятной.
0: Ой, да. Друзья, а скоро же еще начнутся все эти звездопады, поэтому...
1: С 12 августа, попрошу заметить.
0: Вот, пожалуйста, даже уточнение было, поэтому вы знаете, куда направляться со своими половинами.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. В Минсельхозпроде сообщили, какие районы Беларуси стали передовиками жатвы. Участки по выборам в Госдуму откроют для россиян в 7 городах нашей страны, а белорусская сторона расширяет сотрудничество с Росатомом за пределы энергетической отрасли. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно. Удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение Radio Player Беларусь. Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на radiobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Лови, лови скорее, вот он убегает. Вот так примерно как-то нужно начинать эту рубрику, потому что момент, он же как-то, можно ли описать, сколько по времени длится этот самый момент? Вот я не знаю, это тавтология какая-то.
2: Я не знаю, нет, момент я, кстати, как-то гуглила. Я потом тебе скажу цифру, там какие-то доли.
1: Мы вам сообщим потом, во втором выходе.
2: Да, делает и такое, а вот что касается количества фотографий, то на планете примерно в каждую секунду 61 тысяча кадров совершается, вот так вот.
1: Воу!
2: Вот тебе, пожалуйста, поэтому, собственно, момент, он, знаешь, такой уязвимый, надо давайте, найти.
1: Давайте и мы присоединимся к этой 61 тысячи в секунду, возьмем в руки свои мобильные телефоны и сделаем снимок прямо здесь и сейчас. Вот что вас окружает, абсолютно неважно то, как вы фотографируете, что вы фотографируете, вот делайте снимок и присылайте.
2: Мы ждем. Вайбер, Телеграм, 7071-071.
1: Через несколько музыкальных минут короткие комментарии по некоторым фото и полная подборка в Телеграм-канал Радио Витебск. Друзья, давайте наполним наши мессенджеры так же, как вы с утра своими автоприветами.

0: Продолжаем собирать ваши фото, друзья. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Здесь и сейчас фото, здесь и сейчас.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: 9. Хек мороженый без головы 10.99 за 1 килограмм. Выгодно с Гипа и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: прям вся галактика прямо сейчас среди нас, судя по вашим фото. Но, тем не менее, что-то из этой галактической темы точно имеется. Вот, пожалуйста, Инна присылает нам невероятного своего четвероногого друга Александра. Как всегда, конечная Билева, 43-й маршрут, вам привет. А Михаил находится где-то в дороге, где-то в пути.
1: А я, наверное, очень хочу кушать, поэтому начну с еды. Вот у Светы невероятные ягодки, голубика или черника, малинка. Вкусно-вкусно, приятного аппетита. А у Ани тут вообще мероприятие какое-то, видимо, планируется, потому что Аня, рассказывайте, что отмечаете, выглядит невероятно.
0: Рассказывайте, что отмечаете, мы к вам. Михаил еще написал, говорит, всем доброго утра, удачи на дороге, желаю всем не жариться. А Наташа вот вместе с радиоприемником, красивый, красный, ай, милота просто.
1: Ну, если, знаешь, если уж говорить о тех, кто катается, то вот Миш где-то в районе вокзала, если я не ошибаюсь, катается, в районе площади Победы, Игорь у нас находится, ну и в целом Андрей ждет сына с женой, понимаете, вот
0: отлично.
1: Так вот.
0: Отлично, друзья, спасибо всем за ваши фотографии, ловите полную подборку в телеграм-канал Радио Витебск, как всегда, ваши лайки, реакции, комменты, все это прекрасно. Мы же будем переходить на следующие 60.
2: Лови момент!

0: Витебске 10 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Какие районы Беларуси стали передовиками жатвы, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Брестской области лидируют в жатве Столинский и Барановичский районы. Районы-лидеры Гомельской области – Житковичский и Ветковский. В Гродненской области лидеры уборки – Гродненский и Щучинский районы. В Минской области передовиками уборочной стали Несвежский и Слуцкий районы. Лидеры Могилевской области – Шкловский и Кировский. На Витебщине передовиками уборочной стали Оршанский и Витебский районы. Лучшими комбайнерами названы представители Витебской бройлерной птицефабрики и ОАО «Якубово Агро». Лидеры среди водителей – представители «Якубово Агро» и предприятия Устья Национальной академии наук Беларуси. Участки по выборам в Госдуму откроют для россиян в 7 городах Беларуси. Все совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно пребывающие в Беларуси, смогут проголосовать 20 сентября с 8 до 20.00 в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Чтобы получить бюллетени и проголосовать, с собой необходимо взять действительный документ, удостоверяющий личность российского гражданина. С федеральными списками кандидатов можно ознакомиться заранее на сайте ЦИК Российской Федерации. В нынешних выборах в Госдуму участвуют 11 политических партий. «Единая Россия», «Яблоко», «ЛДПР», «Партия прямой демократии», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», «КПРФ», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди».
1: В Беларуси.
2: Белорусская сторона расширяет сотрудничество с российской госкорпорацией «Росатом» за пределы энергетической отрасли, заявил министр энергетики Беларуси Денис Мороз. В частности, речь идет о медицине и аддитивных технологиях. Так уже реализован проект создания на территории Беларуси центра аддитивных технологий. Там не только оказываются услуги печати, но и создаются 3D-принтеры для печати металлами. Кроме того, в следующем году в онкоцентре в Витебской области будет установлен первый аппарат для контактно-лучевой терапии. Сегодня днем во многих районах нашей страны максимальная температура воздуха достигнет 35-40 градусов, местами плюс 30-34. В связи с этим в МЧС напомнили о факторах опасности в жару. Среди них отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельсов, возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередачи и связи. Кроме того, повышается риск заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострения сердечно-сосудистых болезней, высока вероятность тепловых ударов, а также гибели людей на воде при купании. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. Днем на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, также возможен град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, а местами 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 28-33, в Витебске от 31 до 33 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: шоу на Радио Витебск.
1: Вот знаешь, ты начинал сегодня фактически, ну, энное количество выходов с того, что же делают люди такого необычного и зачем, да? У меня появился тот же вопрос, потому что во Флориде открылся стейк-хаус, где можно поужинать полностью голым. Да. Вопрос, зачем?
2: Сначала нудистские пляжи, теперь нудистские рестораны. Воу! Что будет дальше?
1: Нет, ну, я не знаю, что будет дальше, но на самом деле даже время ограничено только в первый понедельник каждого месяца.
2: Ничего себе.
1: Понимаешь, почему понедельник? Это сделать понедельник еще хуже. Тот момент, когда не знаешь, сможешь ли ты есть потом или нет, да?
2: Не знал, что только по понедельникам вот эта вот акция проходит. Заходишь такой и видишь вот это перед собой утром, например.
1: Ну, я предполагаю, что время там тоже, наверное, как-то там ограничено. И 20 человек всего могут посетить, понимаешь? Раз в месяц 20 человек только по понедельникам.
2: Интересно, как же будет проходить отбор? Даже не буду спрашивать.
1: Так знаешь еще, что самое интересное? Для мужчин-то вход и еда дороже, чем для женщин.
2: Ой, ну, конечно, для вас бы вообще бесплатно сделали, только приходите.
1: Не знаю, но цены так себе, конечно.
2: Ну, а что, любишь принимать пищу обнаженным, люби и деньги платить. Переделали поговорку. В общем-то, финальный час стартует прямо сейчас, нашего раз будет шоу. Здесь у нас заряжена музыка и все, и каждое.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу, футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: даже не думай.
1: Ну, давайте все по стандарту. Что тут долго рассказывать? Все знают. Есть у нас стартовая фраза. А ваша задача, ваше участие в нашей рубрике, вот знаете, вот так вот правильно сказать. Потому что, во-первых, весело вам, весело нам и весело тем, кто услышит продолжение этой фразы, которая придумает автозаполнение вашего телефона.
2: Да, вбивайте эту самую стартовую фразу к нам вот в сообщение Viber либо Telegram 7071-071. А дальше выбирайте из тех слов, которые вам больше по душе, вот то и выбирайте. Выбирайте, нажимайте. Предложение получится, мы зачитаем, посмеемся.
1: Конечно, да. Похохочем.
2: А, спасибо за напоминание.
1: Если бы не посмотрел так презрительно, знаешь, я бы, наверное, не обратила внимания.
2: В общем-то, сегодня фраза такова. Зачем мне твоя, а дальше троеточие, но это только пока. Уверен, что уже автозаполнение вам помогает выбирать энное количество слов для предложения. В общем, через несколько музыкальных минут появимся и все почитаем. Напоминаю стартовую фразу. Зачем мне твоя.
3: Привет, любимки, это не лето. Танцуй под мои треки на радио Витебск.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
3: Кліч Палесся запрашає на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палесся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палеські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палесся. Їдемо у гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
4: Телефон рекламної служби 60 11 60. Наша музика на радіо Вітєм.

0: Погнали, полетели, посмотрим, что у нас получилось в автозаполнении. Напоминаю, стартовая фраза сегодня была следующая. «Зачем мне твоя?» А дальше автозаполнение работало за вас. Вот, пожалуйста, Светлана говорит. «Зачем мне твоя мама в отпуск на неделю с добрым словом? Не надо будет петь и танцевать, как ты».
1: Простите, но это очень смешно. Обычно, знаешь, про тещу говорят, а тут про свекровь задели. Ладно, слушай, я продолжу тему. Мне очень понравилось сообщение от Кати. «Зачем мне твоя фамилия? У меня такая уже была». В целом нормально идем пока.
0: Воронку дважды не падает и молния не попадает, а оно попало здесь.
1: Ну, не знаю. Ты знаешь, такое было формальное, наверное, предложение.
0: Да. Надежда говорит, зачем мне твоя работа в вашей компании? Вот действительно и правда. А Юля говорит, зачем мне твоя жизнь? Да и вообще не понимаю, почему она так умеет готовить.
1: Кто-то явно умеет. Ну, а я вернусь к первой теме, потому что есть еще и Света. Она говорит, зачем мне твоя мама? Привет, красавчик, что ждет меня в копию, станет и готова. И такое может быть. А вот Настя не понимает, зачем мне твоя любовь, если я тебя не люблю?
0: Ой, да, здесь уже до лирическом. Алла говорит, зачем мне твоя старость? А Юрий нам говорит, зачем мне твоя подруга? С ней общаться на одном языке не очень сексуально.
1: Так, мне кажется, это был, знаешь, такой тонкий намек кому-то и не автозаполнение, возможно.
0: Да, Юр, кому намек?
1: Вы пишите подробнее, мы как-нибудь перефразируем, вас не сдадим. Есть еще и Диана говорит, зачем мне твоя помощь нужна, если мы все решили, так значит, будем жить дальше.
0: О, хорошо. Это хорошо.
1: Да. Есть еще и хорошее сообщение от Саши. Зачем мне твоя помощь в организации встречи завтра в первой половине дня? Вы лучшие.
0: Но все равно в итоге такой, знаешь, вроде отказался, вроде похвалил. Андрей говорит, зачем мне твоя подруга? Или я хочу тебя обнять, или плакать от тебя?
1: Нормально. Продолжим, Татьяна. Зачем мне твоя подруга такая, которая мне нужна была в сети?
0: О, интересно. Валентина говорит, зачем мне твоя любовь? Пока. Или,
1: пока.
0: Или же зачем мне твоя любовь? Точка, пока.
1: Так, ладно, это...
0: Ну, зачем мне твоя любовь?
1: Это
0: пока,
1: да, это знаки препинания,
0: якобы.
1: Знаешь.
0: И либо зачем мне твоя любовь пока?
1: Пускай каждый трактует, как ему нравится.
0: Да.
1: А Саша говорит, зачем мне твоя работа в офисе насчет того, что получатель прочел, а также на всякий пожарный извещатель?
0: Угу. Так, есть у нас Сава, говорит, зачем мне твоя помощь по вопросам, связанным с вашим руководством?
1: Ну да.
0: Неправда.
1: А Оля говорит, зачем мне твоя красота?
0: О, а у Натальи получается, зачем мне знать, как ты там зарабатываешь? Мне главное итог.
1: Все по факту, это сообщение, мне кажется, каждая девушка прямо сейчас может себе скопировать и потом, знаете, вот так разослать.
0: Лайк.
2: Даже не думай.
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио Витебск.

0: быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
1: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 27 38.
2: Утро на радио «Витебск».

0: друзья, сегодня 70 лет заводу сборного железобетона номер 3 города Витебска. От всей души в этот символичный день строителя поздравляем с замечательным праздником всех работников завода, ветеранов, стоящих у истока, и нынешний коллектив, который уверенно держит марку СЖБ 3 города Витебска.
1: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
2: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
1: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
2: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: завтрак.
1: Есть ли те, кто в такую жару уже проголодался?
2: Да.
1: Если есть, вот, пожалуйста, то вам прямиком к нам на волну. Здесь прямо сейчас у вас есть возможность забрать себе вкусную пиццу.
2: И, между прочим, не половину, как пел Холи Флейм, а целую вкусную, сочную, которую вы выберете, друзья, сами. Для этого всего лишь и нужно ответить нам на один простой вопрос. Верным ответом будет являться самый популярный среди сотрудников радио «Витебск». Что касается нашей с вами связи, то мы с вами будем созваниваться. Номера студии 60-20-60-60-20-70. И, в принципе, наверное, мы потихонечку уже готовы принимать звонки и задавать имеющийся вопрос.
1: Да, единственное, что напомню, что здесь существует положение. Оно доступно на сайте radiovitebsk.by и в наших других социальных сетях. Находите закрепленные вот эти вот уведомления, закрепленные посты, да, переходите и знакомьтесь, чтобы ничто не помешало вашей победе.
2: Ну, а что касается вопроса, то сегодня нам хочется узнать, как же думаете именно вы? Спрашивали у наших коллег мы, какая же еда существует, которую съедают до последней крошки?
1: Ух ты, еда до последней крошки. Это супер. Вот еда в общем и целом. Давайте брать сегодня так. Да,
2: да? Там будет тоже, опять же, категория, потому что каждый, конечно, любит что-то особенное, но в целом это все как-то обозвать можно.
1: Итак, поехали, братья, в эфир. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алло. Так, ваше предположение?
3: Возможно, это хлеб?
1: Нет,
2: нет,
1: не хлеб, не хлебобулочные. Так, двигаемся далее. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алло. Так, ваш вариант ответа?
4: Какие-нибудь вкусняшки.
1: Так, а как это одним словом обозвать все?
4: Деликатес, любимое блюдо.
1: Нет,
2: вот смотрите, вкусняшки, это было близко.
1: Какие они на вкус, эти вкусняшки?
4: Сладости.
1: Вот, пожалуйста, сладости. Сладости, этот ответ нам подходит абсолютно целиком и полностью. Как ваше имя?
4: Александр.
1: Александр, пользуйтесь моментом, передавайте приветы.
4: Всем жителям нашего прекрасного города, вам, ведущим радио «Витебск», и всем, кто меня знает, коллегам по работе.
1: Все,
2: ну, по сути, все четко и по делу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии, будем рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а мы давайте с вами будем слушать, кто же любит тортики, кто пирожные, ну и что в итоге выиграет.
5: Мясо.
6: Пиццу.
5: Конфеты.
6: Пасту.
5: Мороженое.
6: Десерт.
7: Сладости.
8: Пиццу.
9: Пирожные.
1: Вот они, было там несколько пиц протесалось, но, в общем-то, и целом все.
2: И десерты были, мороженое, пирожные.
1: Конфеты, сладости, все сюда. Значит, наш победитель абсолютно прав.
0: Твое утро

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Радио, которое слушает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Подходя к завершению нашего утреннего сегмента, ну, раннего утреннего, хотелось бы сказать следующее. Все.
2: Всем спасибо, все свободны.
1: Не, ну, конечно, продолжится все у нас «Деяние на волне» Радио Витебск, поэтому вы не переключайтесь, потому что далее за нами подхватит эстафету музыкальный бранч. Ну, а мы, что мы сегодня?
2: А мы сегодня...
1: Какой у нас итог несколькими словами, вот если так
2: задуматься? Я не знаю, я очень рада была огромному количеству автоприветов.
1: Ой,
2: на самом деле, сегодня это было максимально приятно. Все какие-то такие хорошенькие, позитивненькие. Ну, классно, классно же.
1: Вот, поэтому такую волну и оставляйте у себя настроение на день завтрашний. Точнее, завтрашнее утро. Тем более, оно пятничное, поэтому
2: приятно. А пятничное оно особенное всегда, друзья, вне зависимости от настроения, от погоды. Настроение появляется со временем, а на погоду уже вообще не обращаешь внимания, потому что все, вот завтра точно можно будет сказать все.
1: Совершенно верно. Ну и на сегодня мы тоже все. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Раз будет шоу». Всем хорошего дня. Всем пока-пока,
2: всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Раз будет шоу». Радио «Витебск» — хит на все времена.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть, сообщили на атомной станции. 4 августа после проведения диагностических мероприятий электротехнического оборудования энергоблок номер 2 белорусской АЭС включен в работу и выведен на номинальные параметры, рассказали на станции. Дальнейшая эксплуатация энергоблока выполняется в соответствии с технологическими регламентами. Энергоблок номер 2 отключали от сети в конце июля.
0: В Беларуси.
1: В Беларуси отмечается рост числа покупок автомобилей. В июле в стране продано почти 10 тысяч новых авто. Это серьезный показатель для нашего авторынка. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в сравнении с июнем продажи выросли на треть. Основная часть сделок пришлась на машины отечественной марки BLG и китайской Geely. Среди населения сохраняется интерес и к электрокарам. В минувшем месяце покупатели приобрели 3500 зеленых автомобилей. На рост продаж повлияли льготные кредиты и доступные цены на товары белорусской промышленности. В ассоциации заявили, что отечественный рынок новых легковушек в этом году имеет все шансы преодолеть отметку в 70 тысяч, что может стать абсолютным рекордом за всю его историю.
0: В мире.
1: Число детей-нелегалов в Сеуте превысило вместимость центров почти в 30 раз, сообщил канал СТВ. Под опекой властей сейчас находятся более 1000 несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что для помощи им выделят 25 миллионов евро. Пока детей постепенно переводят в другие места в материковой Испании. Однако не все в государстве поддерживают гостеприимную политику властей. В Каталонии призвали не принимать юных мигрантов. Активисты заявили, что не хотят компенсировать халатности руководства страны таким образом. Напомню, около 72 тысяч мигрантов проникли на территорию Испании на прошлой неделе. Большинство из них уже вернулись в Марокко. Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов, пишет Вашингтон-Пост. По информации издания, на заседании Кабмина в Кэмп-Дэвиде Трамп выразил недовольство и заявил, что считал проблему с арсеналами уже решенной. В ответ Хексет попытался переложить ответственность на своего заместителя. Ранее глава Пентагона уже убеждал президента в возможности быстрой победы над Ираном. Однако на деле затяжной конфликт привел к истощению запасов высокоточных ракет «Томагавк», а также систем ПВО «Патриот», «ТАТ» и «Атак». КМС. Будапешт погрузился во тьму. Столица Венгрии экономит энергию. В городе отключили декоративную подсветку архитектурных объектов, включая здание парламента. Больше не горят рекламные вывески, пустуют офисы. Все из-за рекордного обмеления Дуная. Река так обмелела, что ее можно перейти вброд. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 7.00.11. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области переменная облачность. Днем на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, а также сильные дожди и град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, а местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 28-33, в Витебске от 31 до 33 градусов выше 0. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Бранч. Привет всем, кто только открыл глаза, и глубокий вдох тем, кто уже доехал до работы. Мне этот вдох точно понадобится, потому что очень быстро бежал к вам. К сожалению, транспорт не всегда работает по расписанию, пришлось лететь к вам на крыльях любви. В эфире радио Витебск, у микрофона Саша Стрельцов, и на календаре у нас великий, обманчивый и многообещающий четверг. Почему обманчивый? А потому что четверг — это самый коварный день недели, я считаю. Вроде работать еще надо, но мозг уже вовсю собирает чемоданы, пакует билеты и выбирает купальник на выходные. Так что, если вы сегодня случайно ответили начальнику «Ага, сейчас», вместо «Сделаю в лучшем виде», не переживайте, это не вы, это вас говорит предвкушение пятницы. Так что наливаем кофе покрепче, включаем громкость на максимум и настраиваемся на отличный день. Погнали!
1: Музыкальный бранч.

0: Реклама. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Время стремительно идет вперед, а это значит, что пора побаловать себя чем-то исключительно вкусным и свежим. В эфире рубрика «Бранч премьера» и на повестке дня трек под названием «Green Light» от замечательного Rose Bird. Этот независимый проект предпочитает полную анонимность, никаких лиц, никаких громких интервью в соцсетях, только чистый концентрированный звук. И надо признать, эта стратегия работает на все 100, ведь его творчество говорит само за себя. Этот трек без сложного сюжета и текста, он рассказывает о движении, скорости и атмосфере ночного города. Название переводится как «зеленый свет», символ пути без остановок, когда вы просто едете ночью за рулем. А повторяющийся ритм и плотный бас помогают поймать волну, отключить мысли и расслабиться. В общем, простая и понятная музыка для отдыха, свободы и поездок. Так что давайте не будем терять ни секунды, а сразу после прослушивания залетайте и голосуйте в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Поехали!
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: 6 августа в 12.00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
1: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если...

0: Друзья, вот и наступило время для программы Showtime. В ближайшее время на волне радио Витебск мы заглянем за кулисы шоу-бизнеса и узнаем, чем дышат наши любимые звезды. Мы ничего не упустим и обо всем поговорим по порядку. Альбом BTS Are You Rank набрал 4 миллиарда прослушиваний на Spotify всего за 137 дней. Это первый релиз текущего года и пятый в истории платформы, достигший этой отметки. Boys Band установил абсолютный рекорд скорости среди групп, и теперь в дискографии BTS уже 8 альбомов с таким результатом. Наши искренние поздравления ребятам! Группа Linkin Park выпустит документальный фильм о своем возвращении на сцену. В картину войдут редкие архивные кадры, записи студийных сессий и живых выступлений. А вот сюжет подробно расскажет о 7-летнем перерыве в творчестве и интеграции в состав новой вокалистки Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттона. С нетерпением ждем выхода картины. И в завершении певица Зивер дебютирует в большом кино, сыграв успешную артистку в семейной авантюрной комедии «Не трогай меня». По сюжету ее героиня становится новой целью дуэта аферистов, специализирующихся на кражах у богатых и знаменитых. Хиты певицы станут частью саундтрека, а сама премьера картины запланирована на весну 2027 года. Ну а нам остается пожелать Зиверт успехов в актерских начинаниях. Вот такие новости. Шоу Тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио Витебск.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Друзья, у меня для вас есть прекрасная возможность начать мечтать по-крупному. В Китае пожилая миллионерша полностью оплатила съемки многосерийной дорамы ради одной цели – зацеловать 23-летнего главного актера. Дама сама сыграла главную героиню и потребовала прописать сценарий 60 сцен с поцелуями. Но режиссер не выдержал натиска и вырезал 20 сцен на монтаже. Спонсорша, конечно же, разозлилась, поэтому отказалась выплачивать съемочной группе финальные 30 тысяч юаней. В итоге обиженный режиссер слил всю историю в сеть. Так что, друзья, о чем я и говорил, мечтайте по-крупному. Берите пример вот с этой женщины. Ну а вы, девчонки, записывайте лайфхак на будущее и откладывайте на пенсию правильно. Вот такой вот интересный совет. А мы идем дальше, и у нас на очереди горячий хит от BTS под названием Swim. Слушаем.
1: Музыкальный бранч. Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Это был стильный трек Mad World от проекта Two Colors на радио Витебск. Мир может у кого-то и безумный, но на нашей волне все под полным контролем. Кстати, о ярких моментах дня. Я думаю, вы уже заценили нашу бранч-премьеру. Трек под названием Green Light от Rose Bird. Если еще нет, или наоборот, песня уже запала в душу, скорее переходите в наш открытый телеграм-канал. Там висит уже свежий пост. Три варианта ответа. Выбирайте лучший, который подходит вашему вкусу, ставьте комментарии, и, конечно же, реакция нам будет очень приятна. Ну а сейчас послушаем еще немного музыки и узнаем свежие новости и прогноз погоды от Галины Захаровой.
1: Музыкальный бранч.

0: Витебске полдень.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова, в эфире Радио Витебск, полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Ахмедом Атафом. Он совершает официальный визит в Республику Беларусь. Стороны обсудят перспективы расширения сотрудничества и наметят конкретные меры по углублению двустороннего взаимодействия.
1: В мире.
2: Сразу несколько термоядерных бомб были переброшены из Соединенных Штатов на британскую базу Лейкенхит в конце июля. Официальных уведомлений со стороны США в этой связи не было. А между тем, Лейкенхит еще со времен Холодной войны рассматривалась в качестве базы, с которой потенциально американская авиация должна будет наносить ядерные удары по европейской части России. В последнее время активно обсуждалась также возможность использования аэродрома Лейкенхит для бомбардировок Ирана, в том числе и с применением ядерного оружия. Переброска нескольких дополнительных боеголовок в Британию вряд ли случайно. Вопрос лишь в том, насколько далеко идущими являются планы, связанные с их использованием в ходе нынешнего ближневосточного кризиса. Министр финансов ФРГС и председатель социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль призвал проверить, есть ли законное основание для запрета оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», сообщают немецкие СМИ. Дискуссия о том, как поступить с АДГ, возобновилась после публикации экспертного заключения, в котором заявлено, что «Альтернатива для Германии» нарушает принципы человеческого достоинства и демократии, а, следовательно, является неконституционной. Призывы к запрету партии прозвучали на фоне роста популярности АДГ в преддверии региональных выборов. Опрос показывают неутешительные результаты для партии канцлера Германии Фридриха Мерца.
1: В Беларуси.
2: Запреты на посещение лесов введены в 7 районах Беларуси, свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Запреты действуют на юго-востоке Гомельской области. Разрешено посещать лесные массивы на востоке Гродненской и Брестской областей. Во всех остальных районах страны посещение лесов ограничено. Перед походом в лес необходимо проверять актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется, оперативно обновляются данные о ситуации в лесных массивах по районам страны и введении мер ограничительного характера. В Беларуси сейчас пик цветения подсолнухов. Золотые поля стали популярным местом для фотосессий. И тем, кто хочет сделать эффектные кадры, важно помнить о соблюдении законодательства. Не все локации открыты для свободного доступа, а отдельные действия на сельхозземлях могут расцениваться как нарушение. Природоохранные службы напоминают, чтобы не нанести вред посевам, заходить на поля категорически не рекомендуется. Разрешается любоваться цветущими растениями и фотографировать их только с обочины дороги либо с границы поля, при условии, что урожай не пострадает. За порчу или уничтожение посевов в Беларуси грозит административный штраф до 30 базовых величин. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Туб» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. Днем на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, а также сильные дожди и град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, а местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 28-33, в Витебске от 31 до 33 градусов выше 0. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Всем привет, друзья! В эфире Радио Витебск, у микрофона Саша Стрельцов. И я рад приветствовать каждого, кто поймал нашу волну в этот отличный день. Друзья, помните, буквально вчера мы с вами обсуждали безумные эксперименты с едой? Ну, те самые, когда люди обмакивают чизбургер прямо в колу, утверждая, что так вкус сыра раскрывается как-то по-особенному. Честно, я не успел переварить эту информацию, как сегодня мне жизнь подкидывает очередную. Оказывается, совсем скоро выпускают чипсы со вкусом газировки. Ну, то есть теперь даже обмакивать ничего не нужно, все уже смешали за нас в одном пакете. Я вот вроде как еще не совсем старый, слежу за трендами, но поймал себя на мысли, что не всегда могу принять эти новые дикие вкусы и новинки. Но, в принципе, меня никто и не заставляет, кстати, и вас тоже. Так что получаем наслаждение от того, что мы и так любим. А еще хочется напомнить, что совсем скоро мы будем играть в замечательную игру, связанную с едой. Так что никуда не переключайтесь и готовьтесь побеждать.
1: Музыка.

0: реклама. Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Делаем потому.

0: именно тебе ближе? Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление? Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: В эфире радио Витебск. FM-пикник.
1: Еда, еда, еда, еда. И вот всегда разговор о еде, когда близится обеденный час. Но если вы еще не успели погреть супчик, то у нас для вас есть замечательная игра под названием FM-пикник, которая стартовала буквально недавно и будет длиться целый месяц. Каждый будний день в этом эфире мы будем отбирать по одному претенденту на главный приз, а по пятницам устраивать среди них большой еженедельный розыгрыш. Подарки будут меняться, но все они строго про кайфовый отдых. Эту игру представляет торговая марка «Ганна», и именно от нее на этой первой неделе мы разыгрываем просто огромный, наивкуснейший запас шашлыка для вашей отличной компании. И маленькая, но очень важная просьба от всей нашей большой радиосемьи: победители наших летних акций и игр, уступите, пожалуйста, место остальным, чтобы сегодня удача улыбнулась кому-то новому. Ну а мы переходим непосредственно к игре. Условия очень простые. Прямо сейчас заходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск», находите там свежую картинку с аппетитным шашлыком и внимательно считайте все кусочки на ней. Получившееся число отправляйте нам в Viber на номер 7071071. Угадывайте число, проверяйте свою реакцию и залетайте в список претендентов. Имя сегодняшнего счастливчика узнаем совсем скоро. А пока врубаем громкость на максимум и ловим правильный летний вайб.
0: Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Итак, я уже спешу поздравить человека, но сначала озвучу правильный ответ. И правильный ответ звучит так. 22 кусочка было на этой замечательной картинке. И сегодня в число претендентов врывается Екатерина, чей номер заканчивается на 454. Поздравляем, сообщение ваше я лайкну. И напоминаю, что финальный розыгрыш среди всех финалистов пройдет уже завтра. Так что готовьте вашу удачу. Огромное спасибо всем за участие. Если в этот раз не повезло или вы просто не успели, не расстраивайтесь, впереди новые дни и новые шансы на победу. Оставайтесь с нами на волне Радио Витебск.
0: FM Пикник. Реклама на Радио Витебск.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте. Карла, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витя.

0: Это была очаровательная Тасса и ее стильный сингл «Моджо». А я напоминаю, что следующий час с 13.00 по 14.00 будет принадлежать только вам. Передавайте привет и поздравляйте родных, делитесь настроением и заказывайте любимые треки. Вайбер и Телеграм уже принимают ваши заявки. Пишите на номер 707-1071. Жду ваших сообщений, не стесняйтесь, а уже меньше чем через час будет озвучка.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Витебчанка предстанет перед судом за мошенничество. Она выманила у знакомых 205 тысяч рублей. В Витебском районе для детей, интересующихся журналистикой, организовали медиасмену. А витебский школьник доставит флаг Беларуси на Северный полюс. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Друзья, совсем скоро, через несколько композиций, мы с вами будем подводить итоги нашей сегодняшней бранч-премьеры. Трек называется Green Light от Rose Bird. Переходите в наш открытый телеграм-канал под названием Радио Витебск. Там есть пост, три варианта ответа, выбирайте лучший. И если вдруг новинку пропустили в эфире, там есть прекрасная возможность ее немножечко прослушать и с ней познакомиться. Вот в таком вот сокращенном режиме мы сегодня с вами живем, а все потому, что с 14.00 по 15.00 у нас в эфире сегодня будет бесплатная консультация от нотариуса-профессионала Маскиной Татьяны Станиславовны в рамках программы «Добро пожаловать». Так что не стесняйтесь задавать вопросы. Это можно делать уже прямо сейчас. Пишите в Viber, Telegram 707-1071. Ну а мы скоро услышимся. Погнали!
1: Музыкальный бранч. Реклама.

0: 23 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: Музыку послушали, а теперь настало время подводить итоги сегодняшней бранч-премьеры. На календаре у нас прекрасный четверг, ну и как всегда в этой рубрике мы знакомились с англоязычной новинкой. Напомню, на повестке дня была работа Green Light от Rose Bird. Сейчас посмотрим, какой вариант ответа лидирует в нашем телеграм-канале, но давайте сначала немного вспомним, как она звучала на старте.

0: Вот такой вот динамичный, атмосферный, глубокий и завораживающий трек получился, который погружает нас в своеобразный музыкальный транс благодаря сочетанию всех этих качеств. Ну а сейчас переходим в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Пост перед глазами, ну и как говорил, три варианта ответов есть. Результаты у нас такие. Ага, 15%. Не зашла. 39% проголосовали за «на пару раз», а вот 46% супер! Вот это да, вот это вот неожиданно. Могу точно сказать, что сегодня положительные реакции побеждают отрицательные, и это очень сильно радует. Хочу сказать огромное спасибо, кто принимал участие в голосовании. С новой музыкой будем вас знакомить, конечно же, уже завтра. А пока идем дальше, и совсем скоро будем в финале часа и готовиться к вашим приветам и поздравлениям.
1: Музыкальный бранч.
2: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио.

0: реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Друзья, экватор нашего сегодняшнего эфира официально пройден. 2 часа пролетели очень быстро, но впереди у нас еще много отличной музыки и интересных новостей. Поэтому уходить далеко не советую, а буквально через несколько минут начнем новый час и вместе с ним ворвемся в эфир с вашей любимой программой «Музыкальный агент». Пишите поздравления близким, а также своим коллегам. Вот и все. Пишите Viber, Telegram, номер 7071071. Далеко не переключайтесь, скоро услышимся.
1: Музыкальный бранч.

0: Витебске 13 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. О главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Ахмедом Атафом. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества. С подробностями полпервого.
2: Господин министр, мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
1: В свою очередь, Ахмед Атаф сообщил, что сторонами ведется работа по организации визита в Беларусь президента Алжира в самое ближайшее время. Ну а далее в выпуске о событиях нашего региона. Жительница Витебска с августа 2024 по октябрь 2025 года под разными предлогами выманила у знакомых 205 тысяч рублей. Она предстанет перед судом. По данным следствия, 47-летняя витебчанка помогала матери на рынке. Также она приобретала товары у других продавцов, создавала положительную репутацию и выстраивала дружеские отношения. Завоевав доверие, женщина стала брать деньги в долг под различными предлогами. Более чем за год от 8 потерпевших она получила свыше 205 тысяч рублей. И, как оказалось, не собиралась возвращать эти средства. Обманутые граждане обратились в милицию. По результатам расследования витебчанке предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере.
0: Новости региона.
1: В средней школе номер 1 Глубокого сегодня и завтра проходит республиканская научно-практическая конференция «Глубочина. Региональная и общенациональная в культуре и истории края». Основная тема докладов посвящена 165-летию со дня рождения Игната Буйницкого, основателя Белорусского национального театра, родившегося и работавшего на Глубочине. Также участники поговорят о Николае Артемьевиче Решетникове, который внес значительный вклад в восстановление Глубокского района после Великой Отечественной войны, и уроженце этого края, выдающемся советском авиаконструкторе Павле Осиповиче Сухом. Кроме того, будут затронуты такие темы, как архитектурный декор домов, реверсивная роспись на стекле в середине 20 века, календарно-обрядовые песенные традиции в начале 21 века, диалекты Глубокского района и другое. Каникулы в летних лагерях для школьников – возможность провести время с максимумом пользы, активно отдохнуть, укрепить здоровье и раскрыть творческий потенциал. Так, в Витебском районе для детей, которые интересуются журналистикой, организовали медиасмену. Знакомство с профессией проходит в интерактивном формате. В программе мастер-классы по видеосъемке, монтажу и работе с нейросетями, а также встречи с опытными журналистами и блогерами. Для юных журналистов предусмотрены и выездные мероприятия. Школьники посетят медиацентр Витебской области, а также снимут репортаж о трудовых буднях спасателей. Атомный ледокол «50 лет Победы» отправился в экспедицию «Ледокол знаний» из Мурманска. На борту судна находятся школьники из 22 стран мира, которые прошли конкурсный отбор. И в числе победителей учащийся Витебской гимназии номер 1 Тихон Корниенко. Он, как и другие участники, поднимет флаг своей страны на Северном полюсе. На борту ледокола его и других школьников ждет насыщенная образовательная программа. Лекции, мастер-классы, дискуссии, научные эксперименты, карьерные консультации, творческие активности и многое другое. Экспедиция продлится 10 дней. Судно пройдет через Баренцево море в высокие широты Арктики, проследует в районе земли Франца Иосифа, достигнет географического Северного полюса и вернется в Мурманск. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность. Днем на большей части ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, а также сильные дожди и град. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, а местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 28-33, в Витебске от 31 до 33 градусов выше 0. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: привет всем! Спорим, вы сейчас либо стоите в пробке и барабаните пальцами по рулю, либо моете посуду и пытаетесь не залить телефон. Вот чем бы вы ни были заняты, бросайте это дело. Ну ладно, посуду можете домыть, но телефон держите поближе. У микрофона Саша Стрельцов, и прямо сейчас мы официально переходим на сторону хорошего настроения. В эфире программа «Музыкальный агент», и нет, я не буду шпионить за вами. Моя миссия куда серьезнее. Я нанимаюсь к вам в качестве личного курьера по доставке тепла, улыбок и хорошей музыки. В ближайший час я буду зачитывать ваши пламенные приветы, признания в любви и поздравления для родных, близких и даже для того самого соседа, который перестал шуметь перфоратором. Пишите на наш Viber, Telegram под названием «Радио Витебск», номер 7071071. Будем делать этот день ярче вместе.
1: Музыкальный

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина Мотовелозавод по адресу Ленина 62. В честь открытия скидка на велосипеды Аист 20% и скидка 10% на мотоциклы Минск. Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: 18:18, а это означает, что мы начинаем зачитывать ваши приветы в рамках программы «Музыкальный агент». И первое сообщение ловите от Анатолия. Здравствуйте, радио Витебск. От сердца и души желаю прекрасно провести остаток отпуска уважаемой Наталье Баталко. Побольше позитива и радостных моментов. Просьба передать слова благодарности дорогому ангелу за поддержку, доброту, щедрость. Милый, дорогой, любимый человечек ангел, счастья тебе бесконечного, ведущим букетик. Анатолий, спасибо вам большое за такое сообщение, а отдельное спасибо за этот шикарный букетик. Летим дальше. Сообщение от Елены. Добрый день, радио Витебск. Всем слушателям прекрасного солнечного настроения в этот жаркий день. Передайте привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372. Вам, ведущий любимого радио, тоже привет и благодарность за наше хорошее настроение. Поставьте по возможности лирика «Почему». Спасибо вам большое, Елена. Музыкальная рекомендация услышана. Ну, а мы первую партию приветов доставили, заряд эмоций получили. Никуда не уходите, продолжим сразу после хорошей музыки.
1: Музыкальный агент. Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон Велмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
2: Выгодно с Гиппо и Велмаркет.
1: Подробности на gippo.by и velmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: специальный агент.
1: Сегодня не только летят ваши прекрасные приветы, но а еще сегодня 70 лет заводу сборного железобетона номер 3 города Витебска. От всей души в этот символичный день строителя поздравляем с замечательным праздником всех работников завода, ветеранов, стоящих у истока, и нынешний коллектив, который уверенно держит марку SHB-3 города Витебска. Ловите наши поздравления. Ну а мы продолжаем зачитывать ваши сообщения в рамках программы «Музыкальный агент». И сообщение от Александра. Добрый день, уважаемое радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенно и персональной супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне, родные мои, я вас очень сильно люблю. А также Вадиму Анатольевичу, Артему Семенову, Елене и Андрею Саве, соседу сверху и снизу Олегу и Вячеславу. И, конечно же, вам, Александр. И вам спасибо большое, Александр, и огромный привет. И у нас сообщение от Раяны. Здравствуйте, радио Витебск. Сегодня у моего любимого мужа Гураль Андрюшки день рождения. Нет таких слов, чтобы выразить мою любовь. Жена Раяна, благодарю. Вот такие вот поздравления летят Андрюшке. Ну а мы прерываемся на отличный трек под названием «На малиновой луне» от «Моя Мишель». Слушаем.
0: Музыкальный агент.
2: Привет, это «Моя Мишель», и ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. В рамках сегодняшней встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттав передал послание белорусскому лидеру от президента Алжира. В Беларуси расширен перечень документов, дающих право на въезд в пограничную зону. А госавтоинспекция призывает водителей отказаться от поездок в аномальную жару. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Немножко музыки послушали, а сейчас продолжаем нашу волну, и в эфире самая теплая рубрика. Вы прислали столько классных сообщений, поэтому я уже бегу зачитывать их прямо сейчас. Сообщение от Михаила. Любимому радио огромный привет. Спасибо, что заряжаете бодростью на весь день. Передаю привет всем, кто сейчас за рулем или на работе. А еще хочу поздравить мою маму Нину с юбилеем. Мам, улыбнись, мы тебя очень любим. Спасибо, что ты у нас есть. Также у нас есть поздравление от Андрея. Привет, любимая волна. Передаю горячий привет всей нашей дружной компании на работе и каждому, кто сейчас в пути. Поздравляю лучшего друга Сашку с долгожданным повышением. Ты это заслужил. Всем хорошего дня. Андрей, тебе тоже хорошего дня. Вот такие вот позитивные сообщения у нас в чате. Если вдруг кто-то подключился буквально только что, то напоминаю, что написать свои поздравления можно в наш Viber, Telegram под названием Радио Витебск, номер 707-1071. Ждем ваших сообщений. Не стесняемся. Поехали!
0: Музыкальный агент. Горячий хит.

0: Реклама.
1: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран. Высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Без всяких прелюдий забегаем в наш чат и ловим сообщение от Вадима. Привет всем! Поздравляю родителей Анну и Кирилла с годовщиной свадьбы. Вы для меня пример во всем. А всем слушателям желаю хорошего настроения и не сгореть на улице в такую жару. Следующее сообщение у нас от Марии. Привет, любимое радио. Передаю огромный привет всем, кто сейчас на нашей волне. Хочу поздравить дорогого мне человека Ваню с днем рождения. Пусть этот день принесет море улыбок, а ваша музыка сделает его еще ярче. Спасибо большое, Мария, и тебе огромный привет. Вот такие вот теплые сообщения у нас в эфире. А я хочу вам напомнить, что с 14:00 по 15:00 у нас будет бесплатная консультация от нотариуса-профессионала Маскиной Татьяны Станиславовны в рамках программы «Добро пожаловать». Можно уже заранее присылать вопросы в Viber, Telegram, номер 7071-071. Ну а сейчас прерываемся на отличный трек.
4: Музыкальный агент.
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: Наш почтовый ящик уже почти пуст, но у меня на столе остались самые финальные послания. Итак, сообщение от Ольги. «Привет, любимое радио. Сегодня у меня особенный повод. Хочу от всей души поздравить дорогого человека с праздником. Миша, ты невероятный, и мы все с тобой очень гордимся. Пусть цели достигаются легко, а каждый день приносит радость. Передаю огромный привет всем, кто сейчас на нашей волне. Спасибо вам большое, Ольга». И следующее сообщение от Ани. «Привет, любимое радио Витебск. Поздравьте мамулю Ирину с днем строителя. Пусть здоровье будет крепким, а каждый день солнечным. Твои дочери Ира и Аня и внучка Соня. Ирина, мы поздравляем вас с днем строителя и желаем крепкого здоровья». И последнее на сегодня сообщение от Кирилла. «Привет, любимое радио. Хочу передать привет всем слушателям и поздравить замечательного человека с праздником. Спасибо за твою доброту, улыбку и поддержку в любой ситуации. Твой друг детства Кирилл». Вот такие вот добрые сообщения на сегодня. И на этой крутой ноте наш интерактивный марафон приветов завершается. Спасибо всем за участие и мощную энергетику. Если вы еще не успели доставить свое сообщение, не переживайте. Наш интерактивный почтовый ящик откроется сегодня вечером с 16.00 до 20.00. Ну а сейчас, друзья, время моего эфира подошло к концу. Это время с вами пролетело абсолютно незаметно. И я хочу сказать огромное спасибо каждому из вас. Дальше в нашем эфире будет еще больше отличной музыки и свежих новостей. Так что никуда не переключайтесь. У микрофона был Саша Стрельцов. Всем отличного продолжения дня, классного настроения и до встречи завтра в это же время. Всем пока!

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. В рамках сегодняшней встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко министр иностранных дел Алжира Ахмед Атаф передал послание белорусскому лидеру от президента Алжира с подробностями пол первого.
3: Большое спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, позвольте выразить чувство радости и гордости, которые я испытываю от нашей с вами встречи. Ваш друг, мой президент, господин Абдульмаджид Тыбун, полномочил меня донести до вашего сведения три послания. Первое послание – это послание глубокой дружбы и высокой оценки лично вам, господин президент. Второе послание – его готовность и приверженность работать с вами плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. И третье послание – это высокая оценка той высокой динамики двусторонних отношений, которая наблюдается после вашей встречи с нашим президентом в декабре прошлого года в Алжире. И он обещает, что будет активно работать над выполнением той договоренности, которая была достигнута с вами о посещении Республики Беларусь в самое ближайшее время.
2: Подробности визита министра иностранных дел Алжира в Беларусь в дальнейших выпусках, а сейчас к другим событиям дня.
1: В Беларуси.
2: 6 августа в Беларуси расширен перечень документов, дающих право на въезд в пограничную зону. Как сообщили в Госпогранкомитете, теперь наряду с ранее действующими удостоверениями для прохода и проезда подойдут пенсионные удостоверения, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Нововведения распространяются как на граждан Беларуси, так и на иностранцев, постоянно проживающих в стране. Также гражданам больше не нужно оформлять пропуск для транзитного проезда к месту жительства или временного пребывания, если оно расположено в пограничной полосе. Кроме того, отменяется проверка пропусков при продаже автобусных билетов в населенные пункты, находящиеся в пределах пограничной зоны или полосы.
1: В мире.
2: Польша обостряет конфликт с ЕС из-за оплаты неиспользованных ковидных вакцин. Брюссельский суд требует от Варшавы заплатить почти 1,5 миллиарда евро за 64 миллиона доз Pfizer. Польша отказывается и подала очередную апелляцию. Эта история связана со скандалом вокруг Урсулы фон дер Ляйен. Закупки Еврокомиссии были непрозрачными, переговоры велись тайно, а муж главы Еврокомиссии работает в Pfizer, что создало конфликт интересов. Контракт на миллиарды продолжает действовать даже после того, как вакцины стали ненужными. Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от поездок, не вызванных крайней необходимостью, в связи с установившейся аномально жаркой погодой. По словам представителей ГАИ, водителям необходимо контролировать самочувствие и пить достаточное количество воды. Ни в коем случае не оставляйте в машине детей и животных. Температура в салоне быстро достигает опасных значений. Самые жаркие часы прогнозируются с 12 до 18.00. Все экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи, принесение службы и обеспечение безопасных условий движения. Для пешеходов ГАИ рекомендует носить светлую одежду, переходить дорогу только в установленных местах. В жару водители могут быть менее внимательными из-за усталости или ослепления солнцем. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Ольга Богданова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах «Веста».
5: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
6: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Во второй половине дня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди. Возможен град. Температура воздуха плюс 28-33. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 75%. Завтра, в пятницу, 7 августа, синоптики обещают у Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений. Ночью 3-8, днем западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-22, завтра днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
7: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире Радио Витебск в программе «Добро пожаловать». Слушайте через несколько

0: Добро пожаловать!
1: Друзья, всем здравствуйте, здравствуйте и добро пожаловать к нам на проект, который так, в принципе, и называется «Добро пожаловать». Интерактивная площадка, встречаемся по четвергам, общаемся на разные темы, разные гости, представители разных профессий приходят к нам сюда для того, чтобы рассказать о своей профессии и ответить на ваши вопросы. Ну и поскольку у нас прямой эфир, то программа подразумевает и позволяет нам общаться с вами посредством телефонных линий, посредством мессенджеров, и вы можете отправлять уже свои вопросы на нашей гости есть 7-071-071. Анонсы были в соцсетях. Я представлюсь, меня зовут Дарья Потехина. Вы слушаете главную радиостанцию в регионе, радио Витебск. И сегодня у нас в гостях лауреат высшей юридической премии ФЕМИДА 24 года, самой престижной премии в области права, нотариус Маскина Татьяна Станиславовна. Она же является заведующим Витебской городской нотариальной конторы. Здравствуйте, Татьяна Станиславовна.
2: Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Мне кажется, мы давно не слышались, и уверена, что вопросов у наших радиослушателей уже накопилось достаточно. Тем более, что вы являетесь представителем той профессии, которая не утрачивает актуальности ни в какие сезоны. То есть нету такого момента, когда бы вот сейчас наплыв людей, а потом нету. Это постоянно, это регулярно. И вообще нотариус – человек, который может не просто поставить печать, а услышать, подсказать, направить. И главная ваша задача – защитить права всех сторон и гарантировать, что тот самый поток, подписанный документ имеет юридическую силу. И, конечно, направить человека вот как раз-таки в нужное русло, чтобы он не сделал ошибку, чтобы он мог продумать и рассказать ему о том, какие у него есть перспективы, да, то есть какие есть возможности, чего, возможно, делать не стоит, и где нужно хорошенечко подумать. Ну, а нотариальная контора, да, это место, где не бывает никогда тихо и одиноко.
2: Вы абсолютно правы. Главная задача нотариуса – это рассказать гражданину о правовых последствиях совершаемых им шагов. Ну и, как вы только что сказали, абсолютно верно, направить в нужное русло. Все рассказать и объяснить.
1: То есть ваша задача, как человека-профессионала, сопроводить все эти действия гражданско-правовые, ну и человеку помочь в том, чтобы он принял правильное какое-то решение. И главный принцип всего нотариата – это беспристрастность. Я уверена, что согласно этому принципу вы действуете всю свою жизнь, а вы уже в практике 41 год. Мы успели даже это узнать.
2: Да. Я служу нотариату уже давно, люблю людей, люблю свою профессию.
1: Ну, о вас лично мы поговорим обязательно. У нас есть еще часть программы, которая посвящена вам как человеку-профессионалу. А сейчас я скажу нашим радиослушателям, что сегодня у нас такая двойная тема. Тема, конечно, это какие-то вопросы, которые касаются вашей практики, но здесь у нас актуальные вопросы практики. Это нюансы оформления наследственных прав. И вторая часть – заключение брачного договора. Кстати, для кого-то, возможно, это первостепенная тема и наиболее актуальная. Она сейчас все больше и больше становится популярной. Да, Татьяна Станиславовна?
2: Да, вы абсолютно правы.
1: Я, насколько понимаю, участились случаи составления подобных договоров. Люди видят какую-то пользу и какую-то выгоду для себя в этом, поэтому обращаются к вам в нотариальную контору. Ну и давайте, наверное, все-таки мы сориентируем, куда нам писать, куда нам звонить. 60-20-60, 60-20-70. Это если вы хотите пообщаться лично, можно написать и получить ответ в прямом эфире, либо Татьяна Станиславовна любезно ответит на ваши вопросы сама лично в переписки 7-0-7-1-0-7-1. Пишите в Viber и в Telegram Радио Витебск. Программа у нас продлится до 15 часов, ну и мы должны успеть все сделать за вот эти уже 48 минут. Мы продолжим через пару минут после выпуска рекламы и небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами и слушайте Радио Витебск.
0: Добро пожаловать! Реклама.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
6: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж с 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония, МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Добро пожаловать!
1: Да, конечно, сегодня у нас такая бесплатная консультация нотариуса, но, тем не менее, программа есть программа, и это разговор, это беседа, и ответы на вопросы, которые вы присылаете, уже некоторые получили их от Татьяны Станиславны Маскиной, ну и она у нас сегодня в гостях, и она является самым ярким, я бы сказала, во всех смыслах и профессиональным представителем как раз-таки этой сферы. Татьяна Станиславна, вопросы наследства. Вот обычно, наверное, это самое такое распространенное явление, назовем так, распространенное явление, с которым сталкиваются большинство граждан. Потому что действительно, ну, люди так или иначе, я думаю, в каждой семье вступают в наследство. И тот, кто еще не сталкивался, он не представляет, как это происходит. В фильмах показывают, как все приходят, собирается вся семья умершего, да, и нотариус зачитывает завещание. Ну, это где-то в книгах, где-то в фильмах. Так ли на самом деле это происходит? Скажите.
2: На самом деле семья к нотариусу не собирается, и завещание нотариус не зачитывает. Но о чем говорят все нотариусы, о чем мы пытаемся, самое главное, донести информацию до наследников при оформлении наследства, о том, что наследник должен заявить о том, что он есть, о том, о своих намерениях принять наследство или отказаться от него до истечения 6-месячного срока с момента открытия наследства, то есть с момента смерти и регистрации смерти в органах ЗАГСа. Очень часто люди считают, граждане, о том, что обращаться они должны после 6 месяцев и создают тем самым для себя иногда проблемы, поскольку, не обратившись к нотариусу в срок, установленный законом, приходится потом в судебном порядке продлять сроки для принятия наследства либо какие-то дополнительные действия совершать.
1: То есть, несмотря на печальный такой случай, все равно нельзя с этим медлить, лучше сделать это раньше.
2: Да.
1: У меня возник вопрос, который я никогда вам не задавала, а вот сейчас я сижу и думаю, а как

0: человеку понять вот степень близости, степень родства к тому, кто почил, да, вот как понять, является ли он наследником, там, какой-нибудь внучатый племянник, допустим. Но стоит ли ему двигаться вот в этом направлении в течение 6 месяцев?
1: У нас закон установил и регламентировал круг наследников. Это наследники первой очереди, дети, супруг, родители.
0: Так.
1: Наследники второй очереди, родные, братья и сестры. И далее у нас уже идет круг наследников до 7-го колена. У нас прямо в Гражданском кодексе прописано. Иногда люди приходят и говорят: вот у меня нету близких родственников, куда пойдет мое имущество? Люди озабочены этим. У нас достаточно широкий круг наследников по закону. Ну и, соответственно, если составляется завещательное распоряжение, обычно лицо, в пользу которого этот документ составлен, знает о том, что такой документ есть. Но если, предположим, человек не знает, но предполагает, что после наследодателя он может получить какое-то имущество, в обязательном порядке при наличии свидетельства о смерти любой нотариус может посмотреть, составлено или нет завещательное распоряжение. Угу. То есть содержание этого документа нотариус не увидит после смерти гражданина, но есть такой документ или нет, при наличии свидетельства о смерти нотариус даст такую информацию гражданину, ну и, соответственно, проконсультирует, в какие сроки, куда идти, что делать.
0: Хорошо, спасибо за ответ. А еще такой вопрос. Скажите, стоит ли человеку, ну, как-то мониторить, узнавать, проверять, что входит в его наследство? Он узнал о печальном факте, но не предполагает, чем владел усопший.
1: Он эту информацию, пока не будет открыто наследственное дело, не получит.
0: То есть пока он просто будет в режиме ожидания, пока не случились вот эти полгода, да?
1: Нет, он может обратиться, подать заявление в нотариальную контору. Но нотариус по законодательству нашей страны не разыскивает наследников, не разыскивает имущество. Например, обратившийся наследник может сказать: да, вот я предполагаю о том, что у умершего в таком-то банке есть вклад. По его заявлению нотариус сделает запрос в этот клад, в этот банк о наличии либо отсутствии вклада.
0: То есть он может прощупать через нотариуса, вот найти эти веточки, которые потом объединит. Правильно я понимаю?
1: Он должен обратиться, написать заявление. Нотариус открывает наследственное дело при наличии законных оснований. Понимаете, например, если есть наследник первой очереди, сын или дочь у умершего, но обращается племянник, нотариус разъяснит ему: да, заявление ваше будет принято, но если обратится кто-то из наследников предыдущих очередей, в вашу очередь не составлено завещание, то вы ничего не получите.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот уведомят ли сына или дочь о том, что какие-то движения начались вокруг наследства?
1: Нет.
0: То есть они так и не узнают? Хорошо, а мы, друзья, скоро узнаем, можно ли отказаться от наследства, в каких случаях это стоит делать или не стоит этого делать. А вы можете задавать свои вопросы Татьяне Станиславовне. 7-071-071, префикс 29. Пишите в Viber и Telegram Радио Витебск.
2: Добро пожаловать! Реклама на Радио Витебск.

0: до 3 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Добро пожаловать!
1: Ну что, и снова здравствуйте, добро пожаловать. Программа продолжается, друзья. Если вы только что присоединились к нашему эфиру, я скажу, что у нас в гостях очень опытный профессионал, нотариус, который заведует Витебской городской нотариальной конторой, Татьяна Станиславовна Маскина. И мы сегодня обсуждаем темы, конечно, нюансы оформления наследственных прав, а еще хотим поговорить, надеюсь, мы успеем, о брачном договоре, который можно составить. И прислушайтесь тоже к советам Татьяны Станиславовны, поэтому давайте быстренько по наследству, вот, чтобы закончить нам сейчас вот в этом выходе. Вопросы вы можете задавать, как делают и еще многие люди. 707-1-071, получая ответы, пока музыка играет, они за эфиром получают ответы на интересующие их вопросы. Итак, нужно ли вступать в наследство? Или можно отказаться, если ты знаешь, что оно обременено или какое-то, ну, скажем, смутное это самое наследство, не очень надежное? Татьяна Станиславовна, расскажите.
2: Безусловно, если вы понимаете о том, что долгов у наследодателя больше, чем вы предполагаете, да, получить доход от наследства, то, конечно же, я бы не рекомендовала принимать такое наследство. У нас отказаться от наследства, то же самое, те сроки установлены законодательством, 6 месяцев, либо если наследник фактически не принял наследство, то его молчаливый отказ, не подача заявления, не совершение никаких действий расценивается как непринятие наследства. То есть есть у гражданина 2 способа отказаться от наследства. Ну, скажем так, не принять. Первое – не принять, не совершить каких-либо действий, направленных на владение, пользование этим имуществом. Ну, а лучше пойти к нотариусу. Обращаю внимание, до 6 месяцев со дня открытия наследства и написать заявление об отказе, если предполагается, что обременение больше, чем предполагаемый прибыли.
1: Насколько вот я так помню, частично принять наследство нельзя. То есть либо полностью все, либо ничего.
2: Да, абсолютно верно. У нас и в Российской Федерации то же самое. Не предполагается принятие части наследства либо частичного отказа. Когда наследник, заинтересованное лицо, работает с нотариусом, все правовые последствия нотариус ему разъясняет о том, что отказ невозможен от части наследства.
1: А еще такой момент, Татьяна Станиславовна, если в течение вот этих 6 месяцев человек принял наследство, ну, допустим, спустя 2 месяца, когда его уведомили, может ли он до 6 месяцев, ну, посмотрел, так обошел все это наследство, потрогал, ну, как бы узнал, да, все нюансы и сказал, все, я не хочу. Успевает ли он отказаться или так нельзя?
2: Можно. Если гражданин сначала подает заявление о принятии наследства до 6 месяцев, он может отказаться от наследства. Но отказавшись от наследства, если вот в рамках вот этого срока 6-месячного он передумал и решил, а приму-ка я наследство, принять наследство он не может. Ну, скажем так, если вдруг все-таки человек понимает, что ему это имущество нужно, он может обратиться в суд и в судебном порядке попытаться объяснить суду, почему у него таким образом изменилось мнение и ситуация.
1: Хорошо, спасибо. Я по-быстренькому еще пару вопросов, которые прислали, например, слушатели наши. Иван спрашивает, а можно ли где-то узнать, кому и что завещано?
2: Только после смерти гражданина. Пока человек жив, вы не получите информацию вообще о том, был он нотариуса или не был, приходил или не приходил, какие он действия совершал, а тем более о наличии либо отсутствии завещания.
1: А я хочу здесь вот еще раз напомнить, вы говорили об этом, что нотариус не ищет наследников. Он
2: Нет.
1: этим не занимается.
2: Нет.
1: Так.
2: У нас заявительный принцип, то есть если вы знаете о том, что открылось наследство, вы идете в нотариальную контору, подаете заявление, предъявляете свидетельство о смерти и Соответственно, нотариус тогда открывает наследственное дело. Не занимается нотариус ни розыском наследников, ни розыском наследственного имущества.
1: Как я вижу, нотариус – это консультант и помощник. Больше вот в этом, наверное, направлении вы работаете. Еще вопрос от Натали. Она спрашивает, уведомит ли сына от первого брака о наследстве, если он не указан в завещании?
2: Если этот наследник не указан в завещании, но он относится к категории наследников, имеющих право на обязательную долю, он несовершеннолетний, он инвалид. Вы, лицо, в чью пользу составлено завещание, сами обязаны сказать, что есть вот такой наследник, назвать его фамилию, имя, отчество, и нотариус тогда в обязательном порядке уведомит этого наследника.
1: Спасибо за ответ вам. Так, если наследник не нашелся, есть еще вот такой вопрос.
2: Я повторю еще
1: его
2: раз.
1: Его, в принципе, никто не ищет, да?
2: То есть да, я... его никто не ищет. Например, есть семья, двое детей и супруга. Они знают, что у умершего есть родители. Они живут в другом государстве. Они должны заявить о том, что... сказать нотариусу в обязательном порядке о том, что вот есть такой наследник. Ну и, соответственно, понимать, что если наследник объявится, то он получит ту долю, которую ему причитается.
1: Спасибо большое за ответ. Я думаю, что в основном мы поговорили на эту тему. Если кого-то что-то вдруг еще интересует, вы можете лично Татьяне Станиславовне написать через наш Вайбер или Телеграм 7071071. Пишите, это Радио Витебск. Программа «Добро пожаловать».
0: «Добро пожаловать».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси провел встречу с министром иностранных дел Алжира. Белорусские дипломаты приняли участие в форуме, посвященном сотрудничеству предприятий провинции Ляонин с Республикой Беларусь. Стало известно, что на республиканском фестивале «Батькова булка» планируют испечь самый большой каравай. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Добро пожаловать!
1: Да, радио — это не только музыка, это еще полезная, ценная информация. Причем ценная, я подчеркиваю, двумя жирными чертами, поскольку здесь вы можете получить информацию бесплатно. А что для нас важнее, да? Конечно, сохранить свои деньги. Вот сейчас у нас нотариус, опытный, профессиональный Маскина Татьяна Станиславовна в гостях, отвечает на вопросы разного характера. Большое спасибо за активность. Я надеюсь, мы успеем, да, Татьяна Станиславовна, к концу этого музыкального часа. Ну, давайте сразу тогда не будем долго, будем сразу подходить к тому второму пункту нашей встречи. Сегодня мы хотели бы обсудить брачный договор. Друзья, что это за форма? Вообще, насколько она распространена, скажем, в нашей стране, в России, в соседней стране и вот на Западе? Есть ли отличия какие-то по процентам? Может быть, там у нас на 50% она актуальна, а там на 70%. Татьяна Станиславовна, вы можете примерно хотя бы сказать?
2: Вы знаете, оценить, насколько нужна в той или иной стране, сложно, но могу сказать, что у нас договор относительно молодой. По законодательству мы стали удостоверять брачные договоры совсем недавно. У нас, безусловно, время идет вперед. Оно диктует свои новые правила, свои реалии, свои необходимости. Например, первоначально, когда только у нас была принята норма о заключении брачного договора, брачный договор могли заключить только супруги. На сегодняшний день брачный договор могут заключить и лица, которые намереваются
1: жених
2: заключить
1: и невеста,
2: брак. Да, абсолютно верно. И действие этого документа начнется с момента регистрации брака.
1: Слушайте, очень-очень интересно.
2: Да,
1: очень.
2: Да, то есть, если, например, люди не дошли до ЗАГСа и не оформили свои взаимоотношения так, как это требует наше законодательство, то брачный договор действовать не будет.
1: Смотрите, но есть стереотипы. Вот я думаю, что в большинстве до сих пор люди считают, что, ой, ну это ж как-то странно, это ж не любовь, это ж уже ж какие-то возникают вопросы, когда люди по любви — это как раньше, женится и все, и в омут с головой, и рай в шалаше. А сейчас начинают что-то там разделять, где-то что-то кому-то, какие-то обстоятельства. То есть, значит, нет уверенности в том, что это настоящие искренние чувства. Ну, действительно, я думаю, что наши родители, наши бабушки тоже так думают.
2: Я не соглашусь с вами, Дарья. Да. Потому что, безусловно, первоначально, на первом этапе, когда мы предлагали по разным ситуациям, вот, пожалуйста, заключите, может быть, подумайте в этом направлении о том, чтобы заключить брачный договор, реакция людей была: что вы, мы не собираемся разводиться. Вот. И я хочу сказать, на первом этапе у нас прямо в законе было написано о том, что брачный договор заключается с целью укрепления семьи. Но, к сожалению, поскольку на первом этапе все-таки брачные договоры заключались накануне расторжения брака, и иногда шло злоупотребление вот этой формулировкой, то есть люди заключали брачный договор, а потом недобросовестная сторона шла и пыталась признать этот документ недействительным, не соответствующим законодательству, поскольку закон говорил вот так, а люди говорят: да вот мы же на следующий день уже побежали брак расторгать какое-то тут укрепление семьи, поэтому законодатель убрал эту норму из закона, и на сегодняшний день у нас есть брачный договор, который помогает изменить правовой режим совместно нажитого имущества. Ну и, соответственно, как я уже говорила, если люди намереваются регистрировать брак, то они могут заключить такой брачный договор.
1: Так, по поводу укрепления. Я так понимаю, что здесь уже сразу идет на моменте, то есть на берегу, на моменте регистрации брака, исключение какой-то корысти, чтобы укрепить семью, чтобы это не за деньги, не ради денег, не из корысти.
2: Да, безусловно. Ну и если возвращаться, скажем так, и к нашим бабушкам и дедушкам, и к современным бабушкам и дедушкам, наши брачующиеся ранее, вступая в брак, у них не было, скажем так, бремя содержания имущества, которым на сегодняшний день могут обладать наши люди брачующиеся. Вступая в брак, уже у супруга может быть квартира, у супруги там может быть дом, могут быть автомобили.
1: Ну, всякие бабушки и дедушки были раньше. Были и такие, вы знаете. И не с одной квартирой, скорее всего,
2: ну, были. Скажем так, раньше это было крайне редко, поскольку у нас приватизация, выкуп квартир по законодательству стал возможен только с 1992 года. Вот, а до 92 года у нас было государственное жилье, собственности было меньше. Но не хочется сказать, что всех испортил квартирный вопрос, но вместе с тем, как
1: он
2: я уже говорила, да, жизнь идет вперед, ну и, соответственно, меняется.
1: Так, сколько стоит процедура заключения брачного договора?
2: Независимо от объема имущества, независимо от стоимости имущества, объектов, недвижимости, автомобилей и так далее, брачный договор стоит 8 базовых величин. Ну, на сегодняшний день это где-то порядка...
1: Стабильная цифра.
2: Стабильная цифра. У нас нотариальный тариф установлен постановлением Совета Министров. Он не менялся уже года с 2013-го, наверное, привязан к базовой величине. Ну и, соответственно, вот сегодня так, 45 умножаем на 8 и получаем ту сумму, которую стороны либо... супруг, либо супруга, либо в равных долях должны будут оплатить при заключении брачного договора. Льгот нет, даже у пенсионеров.
1: Понятно. Здесь есть такой один ключевой момент. Здесь умение договориться очень важно. Умение идти на компромисс, чтобы даже вот просто поделить, кто платит. Вдвоем вы платите поровну или кто-то один платит. Ну и скажите, насколько стоит это делать? Просто советуете вы делать в каких-то спорных моментах это или нет? То есть да или нет? И еще здесь же вот вопрос. Насколько я помню, не все включается. То есть как вы хотите? Вы можете включить квартиру и, допустим, там, не знаю, какой-то еще гараж, а что-то не включать в этот брачный договор?
2: Безусловно, это право выбора за людьми, которые заключают брачный договор. Нотариус, безусловно, разъясняет и говорит об этом и пишет в тексте договора, что все то, что мы приобрели до регистрации брака, все то, что вот, например, мы купили в браке, до регистрации брака имущество является личным имуществом и не становится совместной собственностью, а то, что мы приобрели в браке, это все пополам, но вот эта квартира с момента удостоверения договора будет собственностью супруги или супруга, например.
1: Понятно. Еще скажите, вот в финале, все-таки, зачем обращаются люди для заключения брачного договора? Ну, наиболее такие явно частые причины. Почему это делают?
2: Вы знаете, нотариус не задает этот вопрос.
1: А, то есть вы как, ну, вы предполагаете, ответ на этот вопрос?
2: Ну, мы можем предполагать, но если людям надо, вот они приходят, они получили информацию, они обдумывают эту информацию, принимают решение, ну и потом уже заключается договор.
1: Ну, если какие-то вопросы у вас еще связаны с этим же, вот с этой подтемой возникают, то вы, друзья, можете эти вопросы задавать нашей гостье. А я могу сказать, что уже, наверное, через парочку минут мы будем прощаться, поэтому если желание пообщаться еще у вас есть, вы можете присоединиться к разговору вот таким вот образом. Ну и не забывайте, что вы слушаете радио «Витебск». Это программа «Добро пожаловать», и мы продолжаем.
0: «Добро пожаловать». Реклама.
3: 6 августа в 12.00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
5: Просто иди в оконный остров.
6: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
7: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
8: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
9: Телефон рекламной службы 60-11-60.
10: Добро пожаловать!
1: Сегодня интересная встреча, здесь часа мало, тем более, когда еще и музыка должна, и новости. Поэтому давайте уже в финале нашей программы. Мы всегда, когда встречаемся с нашими гостями, представительницами прекрасного пола, мы выделяем какую-то часть нашего разговора, нашей встречи специальному проекту «Женское дело». Поэтому сегодня, Татьяна Станиславовна, позвольте вам задать несколько вопросов касательно именно этой тематики, поскольку у нас год белорусской женщины. И, конечно, мы говорим о тех прекрасных наших женщинах, представительницах разных профессий, которые и вдохновляют, которые созидают, объединяют, которые добиваются целей, высот, вершин, а вы как раз-таки именно та женщина, с которой стоит брать пример. Пример всем женщинам, ну и пример, наверное, вашим коллегам, молодежи, которая приходит. Я знаю, что у вас институт наставничества довольно сильный, да, такой очень хороший и образцовый. Поэтому давайте поговорим немножко совсем о вас. Скажите, вы пришли в эту профессию давно? Как мы уже выяснили, 41 год назад. Не было ли когда-нибудь у вас мысли, не возникала ли она, что не той дорогой пошли, что могли бы стать актрисой, я не знаю, может быть, поварихой, еще кем-нибудь?
2: Вы знаете, я никогда не пожалела о том, что я пришла в профессию. И если немножечко мне, ну, скажем так, не совсем по душе пришлась профессия нотариуса, то это было в первый месяц моей работы, самый первый месяц. А потом для меня нотариат открылся совсем с другой стороны. Изменения в законодательстве. И, ну, я люблю свою работу, но, безусловно, в первую очередь нужно любить тех людей, которые тебе приходят и обращаются за помощью к нотариусу.
1: Я даже не могу спросить у вас о том, какая наиболее запоминающаяся сделка была в вашей жизни. Я думаю, что таких десятки вы просто мне назовете. Но тогда скажите просто, может быть, такой свежий, пятилетней давности, до пяти лет давности, какой-то случай, который вам показался курьезным, или где вы почувствовали, что надо чему-то где-то поучиться, подтянуть что-то. Может, вот в таком направлении.
2: Вы знаете, желание учиться, оно присутствует всегда, и ты должен учиться для того, чтобы соответствовать высокому званию нотариуса. Но я хотела бы сказать о другом. Меня очень тронуло сообщение, которое вчера мне пришло в 22 часа 30 минут от гражданина Китая, в котором он благодарил за ту помощь и консультацию, которую я вчера ему оказала. Вот прямо он так и написал: спасибо за 51 минуту времени, которое вы потратили на меня. Поэтому, ну вот, наверное, это очень зацепило.
1: Я думаю, что очень приятно получать подобные вещи и благодарности. Я уверена, что вы их получаете регулярно, потому что по-другому быть не может. А вот вы себя считаете ли, Татьяна Станиславовна, немного психологом? Ведь у вас работа, которая, ну, должна, мне кажется, основываться. Я не знаю, обучают ли, есть ли такой раздел, когда вы учитесь, вы нотариусы, да? Я думаю, что должен быть. Потому что иначе просто невозможно работать. У всех людей, не пойми, что в голове, они приходят с разными эмоциями. Причем в состоянии аффекта они могут совсем неадекватно себя вести тоже, узнавая какие-то подробности, нюансы. Как вам вот с этим работается?
2: Вы знаете, очень многие нотариусы города Витебска и Витебской области учились медиации. Медиация – это наука решения споров путем переговоров. Ну и главное – выслушать человека. Ну и, как я говорила, любить его, любить свое дело.
1: Да, это, конечно, очень важно в любом деле, абсолютно в любом деле. А как вот, например, вы смотрите на то, когда вас приглашают для выступлений на телевидении, по радио, когда берут какое-то интервью журналисты в газете, может быть?
2: Я всегда рада донести информацию до людей, для того, чтобы они избежали каких-то ошибок, для того, чтобы они могли договориться, ну и, соответственно, чтобы у наших судов было меньше работы.
1: И всегда было интересно, как такие активные женщины, а я знаю вас уже далеко не первый год, я знаю вашу степень занятости, я знаю ваше увлечение и увлеченность различными вещами, просто как это все совмещается в одном человеке. Насколько хватает Татьяны дома, то есть сколько процентов Тани дома, скажем так?
2: Очень мало. 2% может быть, к сожалению.
1: И при этом вы не просто профессионал, вы же еще жена и мать. У вас двое сыновей, если я так помню. Может быть, что-то, не знаю, путаю. По-моему, у вас два сына.
2: Да, да, два сына. Сыновья взрослые, я их очень люблю.
1: Но вы же их вырастили, будучи нотариусом. Поэтому, конечно, вы молодец. И нужно всегда брать пример именно с таких людей. Я думаю, что вы уже воспитали не одно поколение хороших, опытных нотариусов. И всегда, наверное, приглядываете за какими-то очень молодыми людьми, девушками, парнями, хотя женщин, наверное, все-таки у вас больше, да?
2: Которые приходят. К сожалению, да, в нотариате в нашем округе только один мальчик нотариус, но это
1: почему
2: мой сын.
1: Так? А, да. Вот потому что ваш сын. Потому что он увидел, как мама работает, и понял, наверное, и за, и против, взвесил все. Все
2: решил
1: плюсы.
2: Попробовать.
1: Надеюсь, не сожалеет. И профессия сложная, важная, нужная, актуальная. Но, как и любое дело, Станиславна сказала, нужно ее любить, любить людей. Тогда у тебя будет все получаться. Ну и последний, конечно, женский вопрос. Что в вашем понимании женское счастье?
2: Погода в доме.
1: Вот так вот кратко, но по делу, по тексту. Татьяна Станиславна нам ответила. Большое спасибо вам за то, что вы откровенно отвечали на наши вопросы, за то, что вы профессионально отвечали на вопросы наших радиослушателей. Я так понимаю, что вы еще продолжите это делать, поскольку есть еще у нас и в Вайбере, и в Телеграм вопросы. Ну и я напоминаю, у нас в гостях сегодня была лауреат высшей юридической премии ФЕМИДА 2024 года, самой престижной премии в области права, нотариус, заведующий Витебской городской нотариальной конторой Татьяна Станиславна Маскина. Большое ей спасибо. Ну и профессиональных вам успехов и счастья, конечно, в личной жизни. Хорошей погоды, несмотря на то, что у нас сегодня за окном. Все, друзья, прощаемся с вами. До новых встреч.
2: До новых встреч. Пожаловать.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Атафом. Он совершает официальный визит в Республику Беларусь. Президент также оценил действующий уровень отношений Минска и Алжира. Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с президентом этой страны Абдельмаджидом Тебуном, состоявшейся в конце прошлого года. Тогда лидеры определили ряд конкретных проектов, которые могут совместно осуществить страны. Эффект от проведенных мероприятий проявился уже в краткосрочной перспективе. При этом практически весь товарооборот приходится на экспорт из Беларуси. Во время встречи с Александром Лукашенко Ахмед Атаф выразил благодарность за предоставленную возможность диалога. Он также сообщил о специальной миссии, которую ему поручил президент Алжира, донести до сведения подтверждение глубокой дружбы, высокой оценки деятельности президента Беларуси и готовность и приверженность работать плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. Лидер Алжира также поставил высокую оценку интенсивной динамики двусторонних отношений, которые наблюдаются после декабрьской встречи лидеров двух стран. В Минске идет подготовка к возможному визиту до Абдельмаджида Тебуна. Как сообщил глава МИД Алжира, лидер страны намерен в ближайшее время реализовать ранее достигнутую договоренность о поездке в Беларусь.
0: Политика.
1: Белорусские дипломаты приняли участие в форуме, посвященном сотрудничеству предприятий провинции Ляонин с Республикой Беларусь, который состоялся в городе Шэньян. Представители посольства выступили с докладами для руководства более чем 50 китайских компаний, в которых подробно осветили инвестиционный климат в нашей стране, актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также перспективные направления сотрудничества в сферах сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Беларуси. По итогам форума прошли двусторонние переговоры и состоялось обсуждение дальнейших перспектив реализации совместных проектов и использования новых форм взаимодействия.
0: В Беларуси.
1: Стало известно, что на республиканском фестивале «Батькова булка» планируют испечь самый большой каравай. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство. На прошлом фестивале пекари Гродно Хлебпрома испекли 5-метровую булку-плетенку. В этом году готовится новый масштабный проект. Планируется испечь каравай весом 150 килограммов. Также на фестивале пекари и мастера из Гродно, Лиды, Новогрудка, Слонима, Волковыска и Сморгонии представят свои работы на выставке-конкурсе хлебобулочных изделий. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классе по выпечке от пекарей. Прямо на площади любой желающий сможет сплести булочку-плетенку, отправить ее в печь, а после забрать готовые изделия вместе с рецептом. Планируется и мастер-класс по росписи пряников. На глазах у посетителей приготовят пончики и другую выпечку. Каравай-фест «Батькова булка» пройдет в Свислочи 15 августа в пятый раз, причем впервые в статусе республиканского фестиваля. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 15-23, днем по региону 28-33 градуса. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 33. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. Подробности актуальной сводки сообщила Наталья Наумова, главный специалист Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС.
2: По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
1: Спасатели проводят рейдовые мероприятия по всей Беларуси во время жарких дней, направленные на предотвращение происшествий на воде. Особое внимание уделяется обследованию акватории, береговых линий и мест массового отдыха. В ходе профилактических рейдов спасатели проводят разъяснительные беседы с населением о соблюдении мер безопасности. Это все сообщения к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале белтелерадиокомпании news.by.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: жары.
1: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
3: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: 23 января 2029 года.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи «нет» наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинка буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть.
4: МЧС предупреждает. Неосторожное обращение с огнем – причина пожара.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Беларусь и Алжир до конца года планируют провести заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству. Об этом журналистам после встречи с президентом Беларуси заявил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. Во время встречи были рассмотрены итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе декабрьского визита президента Беларуси в Алжир. Дипломат обратил особое внимание на ход их реализации. Все инструменты двустороннего сотрудничества пришли в движение. Была создана новая договорная правовая база, которая сегодня позволяет двигаться вперед. Приоритеты определены, отметил глава ведомства. Работа идет по 43 направлениям. По словам алжирского министра, предметные результаты достигнуты уже по половине тех направлений, по которым ведется сотрудничество. До конца года планируется провести ряд визитов высокого уровня, чтобы продолжить это партнерство на благо народов двух дружественных стран, подчеркнул Ахмед Аттаф.
1: В мире.
2: В Румынии из-за обмеления Дуная и дефицита электроэнергии перезапущена старейшая угольная электростанция. Об этом сообщает Белта со ссылкой на местные СМИ. Возобновление работы Порошинской тепловой электростанции происходит в тот момент, когда Румыния сталкивается со сложной ситуацией в своей энергетической системе. Первый энергоблок румынской АЭС Черновода остановлен из-за засухи и жары. Второй энергоблок продолжает работать в ограниченном режиме, однако гидрологические прогнозы оставляют положение нестабильным. Всем электроэнергетическим структурам страны рекомендовано работать на максимальной мощности. Власти призвали граждан, компании и государственные органы принять добровольные меры по сокращению потребления энергии в часы пик.
1: Политика.
2: Непрямые переговоры между Ливаном и Израилем при посредничестве США в Риме были досрочно приостановлены на фоне возобновления ударов израильской авиации по южным районам Ливана. Об этом сообщает Белта со ссылкой на дипломатические источники. Встреча в итальянской столице завершилась 5 августа раньше запланированного срока. Представитель Госдепартамента США, подтвердив факт досрочного окончания диалога, связал это с событиями на местах. Дипломатические источники, в свою очередь, информируют, что причиной паузы стал запрос американцев делегации о проведении экстренных консультаций. Как передавало агентство Синьхуа, израильские военные 5 августа нанесли авиаудары по югу Ливана и, по заявлениям самих военных, были нацелены на туннель, принадлежащий группировке Хизбалла. В Республике Корея набирает популярность приложение «Навигатор» для пешеходов, прокладывающее маршрут по наиболее затененным участкам города. Оно учитывает положение солнца во время запроса пользователя и рассчитывает, как в этот момент будет падать тень от зданий и деревьев. Программа также рассказывает, какая часть пути в процентах будет пролегать в тени. На сайте приложения указано, что оно может порекомендовать, с какой стороны автобуса выбрать сиденье, чтобы не оказаться под прямыми солнечными лучами. Это же касается и вагонов метро. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Филе сельди «Санта Бремор» 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. Майонез «Махеев» «Провансаль» 67% жирности, 190 граммов, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные ливни, ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью местами шквалистое усиление ветра, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22, завтра по региону 22-27 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
8: Вау!
7: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: купальники, худи, дождевики, купальники, еще раз, может быть, шлепки, а для кого-то прям сапоги. В общем, это все то, что может пригодиться в любой момент сегодняшнего дня. Друзья, да, погода она такая, если честно, отчасти даже радостно. Ну, по крайней мере, видела здесь из окна, как несколько девчонок бежали, ну, то ли радостные, я слегка подслеповатая, то ли, возможно, немножко грустные, где-то под дождем, взяв какую-то обувь, тапки, шлепки, балетки, в общем, что-то в руки, ну и пробегая по лужам. С одной стороны, классно, повод вспомнить, какими мы были в детстве, да, и немножечко повеселиться. С другой стороны, наверняка кому-то грустно, может быть, кто-то сегодня отмечает какую-то важную дату и в честь этого делал прическу, макияж, а потом раз, ливень, а вы без зонта. Ну, собственно, как оно и бывает. Мне кажется, у каждого есть какая-то своя примета. Из разряда «вышел в джинсах с дырками 100%, будет ветер или дождь. Вышел в юбке, вот тебе, пожалуйста, будет то же самое. А выходишь в чем-то теплом или с зонтом, ничего не будет, будет жара». Делитесь своими приметами, вот такими личными, в Вайбере по номеру 707-1071. Ну, а я надеюсь, что все-таки кое-что стабильное у нас с вами останется. Это хорошее настроение, потому что хорошая компания будет здесь с 16 до 20.00. У микрофона Настя Дроздова. Всем привет!
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Получится. Удачу можно натренировать, но наконец-то что-то хорошее, друзья. Я не знаю, как вы, но мне очень нравится эта новость, но правда пунктиков многовато. Поэтому, если хотите прям основательно взяться за это дело, берите для начала ручки. Да, серьезно, очки натянули и погнали. Что необходимо сделать по версии японского нейробиолога? Не просто какого-то дяди, да, который говорит, да все будет хорошо, да нормально, прорвемся, ну и все остальное. Так что вот, нейробиолог изучал десятки научных исследований и пришел к выводу о том, что везение — это все-таки не случайность, это навык, состоящий из многих-многих-многих пунктов. В общем, что нужно делать для того, чтобы эту удачу привлечь? Во-первых, искать возможности, а не проблемы. То есть, не думая о том, что в перспективе вы хотели бы, например, чем-то заняться, вы думаете о том, так, что бы такое хорошее мне оттуда, собственно говоря, достать, взять от этого навыка, в конце концов. И тогда сосредотачивайтесь и настраивайтесь на самое лучшее. Дальше тренируем оптимизм. Ну, тут понятно, это туда же. Далее превращаем ошибки в опыт. Казалось бы, достаточно просто. Тут все понятно, что еще обсуждать. Но нет, это сложноватый скилл, поэтому здесь нужно будет потренироваться. Дальше выходим из рутины, то есть меняем привычные маршруты, посещаем новые места, знакомимся с новыми людьми. Но в целом пока все логично. Знакомишься с новыми людьми, получаешь больше шансов ошибаться, ну и где-то там, по теории вероятности, ты точно попадешь в десятку. Ладно, дальше знакомимся с людьми, понятно, помогаем без ожидания выгоды. Тут мы все добрые самаритяне. Далее следим за здоровьем мозга. А вот это вот прям важно, спать не меньше 7-8 часов. Это вы помните? Там ходьба, вода и так далее. Ну и финалочка. Не забываем про дисциплину. Мне кажется, к финалу списка многие, которые рассчитывали на удачу, уже просто взгрустнули и такие, ой, ты ну столько надо делать, а можно просто кнопку нажать.
1: Хорош.

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: что я, конечно, говорила не зря, но, знаете, не всегда стоит надеяться на нее. Иногда стоит надеяться на информацию, которую я с радостью предоставлю. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть». Шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Урше, Якубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруся Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: не знаю, как по городу одному сейчас прогуливаться. Мне кажется, в компании всегда веселее, особенно если компания хорошая. Ну да, не скромно. Но, друзья, знаете, имею право, потому что уже в следующем получасе вас ожидает игра. И мне кажется, что же делать в такую погоду, как не наслаждаться какой-нибудь классной киношкой. Ну или сериалом, в конце концов. Но сериалов не обещаю, если только в программе «Длинный дубль», там этим распоряжается Галь Захарова. Я имею в виду новости из мира не просто шоу-биза, а именно киноиндустрии. Ну а далее по курсу, конечно, полноформатные полнометражные фильмы. И на них у вас есть возможность попасть абсолютно бесплатно. Так что подкручивайте там свою удачу, находите время.
1: Радио Витебск. Для тебя и для

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Никто, собственно, и не сомневался, что «Мумия 4» станет вечером воспоминаний с участием всех более или менее знакомых персонажей из первых частей. Сперва официально вернулись исполнители главных ролей Брэндон Фрейзер и Рэйчел Вайс. Потом к ним присоединился Джон Ханна. А накануне стало известно, что в новой части также появятся персонажи Кевина Коннора и Одеда Фера. Можно предположить, что теперь четвертый фильм точно будет сюжетно связан с оригинальной картиной 99-го года, потому что Коннор играл Бенни Габбард, бывшего члена иностранного легиона, где когда-то служил и главный герой. По ходу повествования Бенни стал проходимцем и прислужником мумифицированного египетского верховного жреца Имхотепа. Участь этого персонажа была незавидной. Фер изображал Ардета Бея, предводителя тайного ордена элитных воинов, известного как Миджай. Сюжет фильма, который выходит осенью 27-го года, пока не разглашается. Первые две мумии поставил Стивен Сомерс. Взяв классического киномонстра, сыгранного Арнольдом Вослу, Сомерс снял образцовый экшен-приключенческий фильм с заметной порцией хоррора. Сиквел накрутил масштаб зрелищности и пропустил в Голливуд Дуэйна Джонсона, который изобразил злодея царя Скорпионов. Позже даже сделали одноименный спин-офф.
1: За кадром.
0: Студии Amazon MGM и Sony Pictures Television решили воспользоваться ситуацией для усиления позиций сериала по мотивам видеоигры God of War. На главную роль спартанец Кратоса, который сперва решил вопрос с греческими богами, а потом переключился на северных, хотят взять не нуждающегося в особом представлении Дэйва Батисту. Сперва на эту роль взяли актера Райана Хёрста. С ним даже успели снять 4 эпизода, но потом исполнитель центрального персонажа получил травму на съемках, и полное восстановление займет слишком много времени. Съемки, разумеется, сейчас не ведутся. Вернуться к активной работе планируют в районе октября. Ну а Батиста сейчас находится в боевой физической форме, которая была необходима на производстве ремейка «Горца» с Генри Кавиллом, где бывший рестлер и звезда «Стражей Галактики» изображал злодея. Сюжет сериала «God of War» расскажет о тяжелом путешествии отца Кратоса и сына Атрея, чтобы рассеять прах любимой жены и матери. По ходу их совместного времяпрепровождения Кратос пытается сделать из отпрыска хорошего бога, а Атрей, в свою очередь, пытается показать отцу, что можно быть намного человечнее.
1: Длинный дубль.
0: Появились новые подробности сериала «Когда тает лед» по роману-бестселлеру «Хан и Грейс». Сериал планируют начать снимать 2 октября в Ванкувере. Работа на площадке продлится несколько месяцев и завершится в феврале 27-го. Экранизация книжной романтики выйдет на Netflix. Шоураннером «Когда тает лед» назначена Аманда Лэшер. В центре сюжета романа Анастасия Аллен и Нейт Хокинс, которые учатся в одном университете в Мейпл-Хиллз. Анастасия мечтает попасть в сборную США по фигурному катанию. Нейт является капитаном хоккейной команды и сосредоточен на ее успехе. Из-за непредвиденных обстоятельств университетские команды по хоккею и фигурному катанию вынуждены тренироваться в одно время и делить лед, хотя это им совсем не нравится. Волей случая целеустремленные Анастасия и Нейт оказываются рядом и постепенно начинают влюбляться друг в друга. Кто именно сыграет в адаптации главные роли, пока неизвестно. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Друзья, попкорном я уже, честно сказать, обзавелась. И я уже готова его потреблять, глядя на то, как будут бежать сообщения. Ну, а потом у одного из вас, а точнее, нет, даже у двух людей появится возможность бесплатно сходить в кинотеатр и, собственно говоря, глядя на большой экран. Но тоже чего-нибудь пожевать. Может быть, попкорна, а может быть, свои ногти, из-за того, что накал страстей будет таким неимоверным. Ну, в общем, жанр вы выбираете сами, кино вы выбираете сами, кинотеатр вы тоже выбираете сами. Не привязывайся ни к чему. Бесплатные билеты у вас будут на руках, если вы выполните задание и опередите всех тех, кто готов составить вам конкуренцию. Не знаете, что-то мне подсказывает, что люди настроены серьезно. Так что я тоже постараюсь настроиться серьезно. Есть у меня уже задание. Это цитата из фильма. Мне не нужно писать, что это за фильм. Это не обязательно, но это если только вы хотите. И будет здорово, если вы это сделаете уже после того, как вышлете правильный ответ. Потому что в любом другом случае вы просто можете опоздать. Я не хочу, чтобы вы опаздывали. Поэтому, друзья, заряжайтесь. Вайбер номер 7071071. Нужно дописать, чем заканчивается данная фраза. Может тебе дать еще ключ от квартиры, где... И многоточие. Вот это многоточие заполните, пожалуйста, вы. Давайте еще раз я скажу эту фразу. Может тебе дать еще ключ от квартиры? Где? Ну и вот что там происходит. В общем, я желаю всем удачи. Уже скоро будем подводить итоги.
1: Стоп

0: января 2029 года.
1: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламной службы 60-11-60.
3: Камера «Мотор». Стоп-кадр.
4: Ну, прям очень серьезное задание, конечно, ну, прям очень, друзья. Но я вижу, что все фанаты этого фильма. Ну, а как не любить вообще? Это же 12 стульев. Действительно так. Некоторые написали вариант дополнительный, кстати говоря. Ответа, спасибо вам большое. Мне очень понравилось. Есть некоторые люди, которые, мне кажется, просто ответили на эту фразу. Написали, ну, я напоминаю, что фраза у нас звучала: «Может тебе дать еще ключ от квартиры? Где?» И вот, собственно, в банке написала одна девушка, что... Да, вот достаточно забавно, но, к сожалению, неправильно. А кто-то написал целиком фраз, друзья, это не обязательно делать, можете просто дописать. Кто-то написал почти верно, где деньги хранятся. Но, к сожалению, точная цитата, где деньги лежат. Поэтому давайте определяться среди тех, кто, собственно, прислал ответы и, соблюдя все условия, вырвался вперед. А кто же тот самый фаворит, а точнее фаворитка, потому что сегодня побеждает у нас девушка, зовут ее Даша. Да, это в вашу честь. Ваш номер заканчивается на 717. Только что отметила ваш ответ сердечком. Это означает, что да, вы все видите, я вижу. Спасибо большое за обратную связь. Вот так вот бывает, вот такую кого-то... Ой, четверг, друзья. Я не знаю, может, кто-то тоже, так как и я, забыл вообще, какой сегодня день. Но это означает только одно, что завтра пятница. Во-первых, будет классно, весело, здорово. Но еще будет один шанс выиграть билетики. А там как раз и выходные... Можно будет их обналичить. О, красота!
2: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Есть, конечно, те, кто в последний момент начинает думать о том, ой, точно, мне же нужно было что-то сделать, но мы точно не из таких, друзья. Мы и как раз-таки из тех, кто думает заранее о возможных событиях, праздниках, датах и так далее. Так вот, в скором времени здесь будет еще и День строителей, и мы решили заранее поздравить 70 лет заводу сборного железобетона номер 3 города Витебска. От всей души в этот символичный день строителей поздравляем с замечательным праздником всех работников завода, ветеранов, стоящих у истоков, и нынешний коллектив, который уверенно держит марку СЖБ 3 города Витебска. Спасибо большое, и пусть у нас здесь до музыкального агента остается еще приличное количество времени, но, тем не менее, всегда приятно сказать пару слов. Кстати, у Оли Богдановой в начале следующего часа будет такая возможность, и не просто слово, а очень важная и нужная информация.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Беларуси стартовала республиканская профилактическая акция «Мотоциклист». Под особым вниманием сотрудников ГАИ соблюдение водителями байков правил дорожного движения в связи со статистикой совершения ДТП с участием мотоциклистов. Обстановку отслеживают с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также используют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В госавтоинспекции подчеркивают, к мотонарушителям, пренебрегающим правилами дорожного движения, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства. Республиканская профилактическая акция «Мотоциклист» продлится по 16 августа, сообщил канал СТВ.
0: Политика.
1: По итогам переговоров с алжирским коллегой Ахмедом Атафом, министр иностранных дел Беларуси заявил, что наша республика видит в Алжире одного из ключевых партнеров в Северной Африке. Об этом сообщает канал ОНТ. Объем белорусского экспорта в Алжир по итогам первого полугодия текущего года достиг почти 80 миллионов долларов. Как отметил Максим Роженков, этот показатель вдвое превышает объемы поставок за весь 2025 год и служит главным и наиболее наглядным результатом исполнения договоренностей, ранее достигнутых президентами двух стран. В ходе встречи стороны детально рассмотрели текущее состояние и дальнейшие перспективы политического диалога. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поддержании активного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, продолжении консультаций и организации новых встреч на высоком и высшем уровнях. Значительное внимание на переговорах было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества.
0: В мире.
1: Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства, которую должен одобрить Верховный Совет Ирана по национальной безопасности. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на саудовский телеканал Аль-Хадад. В свою очередь, источник телеканала сообщил, что официально соглашение объявят в ближайшие дни. Предполагается, что покидающие Ормузский пролив суда будут использовать морской коридор ближе к берегам Омана, а входящие в пролив ближе к берегам Ирана, отметил источник. Ранее телеканал CNN со ссылкой на данный портал по отслеживанию судов сообщило, что за последние 24 часа минимум 10 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив.
0: В Беларуси.
1: Ивье давно закрепила за собой статус «Томатная столица Беларуси», однако сегодня стало известно, что город выходит на новый уровень. Ученики городской гимназии собрали первые плоды из кустов, чьи семена побывали на орбите Земли. Ученики и педагоги района занимаются этим проектом в рамках масштабного международного научного эксперимента, который курирует Российская академия наук. Так, в прошлом году семена, в числе которых были те, которые передали белорусские школьники, погрузили на борт биоспутника, их вывели на полярную орбиту вместе с другими живыми организмами. Некоторое время семена провели в условиях невесомости, космической радиации, а затем вернулись на Байконур, оттуда к гимназистам из Иви. В настоящее время школьники-исследователи сравнивают космические образцы с обычными. Они оценивают схожесть, темпы роста, стойкость к болезням и вкусовые качества томатов, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы, ночью местами сильные ливни, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью местами шквалистое усиление ветра в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22, завтра по региону 22-27 градусов, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Итак, друзья, пока кто-то думает такой, ой, ну зачем гулять вообще по городу? Ну я же уже все знаю, я здесь родился или родилась. Я вот, может быть, приехал к родителям, но я все равно все знаю. А в то время Витебск попал в топ-10 городов среди зарубежных направлений для городского туризма. Как минимум, россиян, представляете, все прям стремятся посмотреть наш город. Да, не на первом месте, но мы не столица, да, тут не нужно питать иллюзий, но тем не менее, помимо Витебска есть еще Гродно и Брест. И всего. Вот так. Ну, может быть, у Гомеля и Могилева свои списки, они тоже там есть. Но я надеюсь, что все-таки нет, потому что это официальный источник. И в целом тут абсолютно понятно. Витебск, ну такой красивый город. Столько всего можно здесь посмотреть, даже если вы живете всю жизнь. Мне кажется, каждый год что-то меняется. Открывается что-то новое, появляются какие-то новые скульптуры. Чем не повод взять, да и прогуляться? Ну и что, что под дождем? Может быть, это отличный повод взять и натянуть свои разноцветные ботинки резиновые, в конце концов, которые лежали 2 года назад. Вы их купили, как обычно, в полк забросили куда-то и такие, ой, точно, а у меня же есть. А сегодня такой классный день. Да, небо темное. Кого-то, возможно, это напугает. Но мы же с вами не те люди, которых можно так легко напугать. Поэтому отправляемся на прогулку, нагуливаем. Хотите аппетит, хотите сон, хотите просто прогуляйтесь и разгрузите голову. Всегда отлично работает. Ну, а пока все, я замолкаю. У микрофона, если что, Настя Дроздова. Всем привет!
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама на радио Витебск. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: На «Озон» школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы «Текно» за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: На самом деле, глядя в окно, я видела, какое количество даже здесь, на Ленина, воды собралось благодаря дождю прошедшему или, возможно, в некоторых районах нашего города все еще идущему. И вот пробка на космонавтов, на улице космонавтов говорит о том, что действительно, видимо, дороги подзалило. Друзья, если у вас есть инсайдерская информация, пожалуйста, делитесь, я ее распространю. Что касается других улиц, видимо, кто-то пытается ехать в объезд. Титова, Леонова прямо сейчас заполнены. Если вы думали, находясь в центре города, что вас минует эта беда, то нет. Есть те, кто, видимо, сокращает путь. Возможно, еще что-то по улицам Шубина и по улицам Богдана Хмельницкого. То тут тоже не случилось чудо. К сожалению, переполнены прямо сейчас улицы. Там находятся пробки. Что касается улицы Ленина, то здесь, как ни странно, все более или менее. Зато мосты, как обычно, мост Кировский, мост Блохина здесь заполнены. И если вы пытаетесь до них добраться, например, с улицы Максима Горького, там пробка. Герцена, там пробка. Черняховского, там тоже пробка, потому что все ведут пути в Рим, мы это знаем, а наш Рим — это центр. Поэтому, друзья, вот такая вот ситуация. Неприятно, конечно, но вы держитесь, я однозначно здесь буду с вами. Есть еще один участок дороги, который достаточно плотно заполнен, это вот этот треугольник вокруг Смоленского рынка. В общем-то, там сейчас тоже не проехать, и улица Урицкого. Так, вот даже интересно, что происходит. Хоть ты попробуй найди какие-нибудь видео с камер города. Ну что ж, если у вас есть фотографии, присылайте, пожалуйста. Ну и, конечно, не забывайте, несмотря на непогоду, несмотря, возможно, на нервишки, которые начинают пошаливать, я вас понимаю, все-таки давайте разрядимся, помиргаем, насладимся этим моментом, посмотрим, сколько таких гремычных, которые выбрались, наконец, со своих работ и квартир и, выехав в город, снова остановились, надеюсь, ненадолго. Все, давайте завязывать с разговорами, давайте действовать. 3, 2, 1, мир!
1: Хорошая дорога в хорошей компании.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
3: Все мы изначально чайники.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: 3 января 2029 года.
1: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки. Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
4: Так, ну что, что у нас здесь в хорошей компании хорошего? Давайте разбираться, что на дорогах. Вот, например, Максим оповестил, сказал, что мост медалистов затопило. Если честные видео прилагаются, я обалдела. Ребят, ну вы там держитесь, берегите себя и машины, и искренне вам рекомендую. Ну как рекомендую, просто пытаюсь вас поддержать, ну хоть как-то. Ну, теперь понятна причина пробки, что еще сказать. Есть у нас, кстати, и те, кто, как я понимаю, все-таки решили сегодня без водных процедур. Вот, например, Алина на улице Терешковой просто отмергалась и передает всем привет. Не обойдется еще и без Смоленской улицы. Тут вроде тоже даже пробок никаких не имеется. По крайней мере, так пишет Инна. И тоже всем миргает Инна. Это все взаимно. Есть Алена, которая прислала видео. Я вот сейчас не совсем могу понять, где это. А скорее всего, это железнодорожный район. Ну да, затопил нас, друзья. Ну что ж, да, такое бывает. Мы знаем, мы, мне кажется, морально к этому готовы. Но в любом случае, Алена, вам большой-большой привет и хорошо добраться домой. Также у нас есть Сергей, который сегодня отмиргался на белом МАЗе 5075 в Новке на сушилке. Привет и хорошего дня после дождя и удачи на дорогах. Сергей, вам тоже удачи на дорогах и большой-большой привет. Ну, собственно говоря, удача, мне кажется, нужна сегодня абсолютно всем. И вот еще один приветик и мирк заодно с проспекта Фрунзе. Макс отмиргался, всем привет.
3: Хорошая дорога

30 секунд на важные поздравления. Сегодня 70 лет заводу сборного железобетона номер 3 города Витебска. От всей души в этот символичный день строители поздравляем с замечательным праздником всех работников завода, ветеранов, стоящих у истока, и нынешний коллектив, который уверенно держит марку СЖБ-3 города Витебска. Но мы с вами, друзья, тоже будем держаться. Кому-то наверняка осталось буквально полчаса доработать, и он отправится в пятницу. Ну, а кто-то уже пытается добраться до дома, и тем другим однозначно удачи. Редактор

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. О главном к этой минуте. Помощник президента, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич с рабочим визитом посетил Лиозинский район. В Витебском областном исполнительном комитете состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Представители строительной отрасли Предвинского края чествовали в Витебске. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: внимание. С нами всегда хорошо. Фреш или трэш?
1: Кажется, появился еще один повод отправиться в Китай. Взять какую-нибудь горячую бутылочку и улететь. Да, да, да. Знаете почему? Потому что у них появилась очередная интересная опция. В общем, они же всегда за безопасность, они всегда за чистоту и так далее, и так далее. Так вот, у них, мне кажется, можно вживую увидеть киберпанк. А потому что в китайском Циндао для патрулирования пляжей в последнее время стали подключать дронов, которые оснащены мощными прожекторами и громкоговорителями. А учитывая, что там не только местное население, но и достаточно много туристов, мне кажется, вот там лучше алкоголем не злоупотреблять. Представляете, уснули вы на пляже, ну, обычная ситуация для нас, уставших, выгоревших и бла-бла-бла. Вот, и засыпаете вы на пляже, открываете глаза, уже вечер, вам светит в лицо свет, и кто-то говорит на непонятном языке. Ну, потом как не поверите в инопланетян, вот расскажите. Мне кажется, это вот абсолютно та ситуация. Понятно, что местные жители уже наверняка к этому привыкли, но мы-то с вами все это в новинку, в диковинку, а потом записать это все на видео. Все, приезжаешь, рассказываешь друзьям, представляешь, что увидел. Вот так статейки и получаются.
0: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: На днях выяснилось, что нельзя доверять мужчинам, которые говорят: «Клянусь, ноги целовать буду». Я не знаю, с акцентом это было или нет, но вот действительно, это абсолютный факт. Потому что есть один мошенник, между прочим, у нас в Беларуси, обещал целовать ноги, но украл 30 тысяч рублей. Девушка жаловалась на бывшего парня, рассказывая о том, что сначала познакомилась с ним в интернете, все было хорошо, он ей говорил, как он ее любит. Ну а после этого начались якобы там проблемы, срочно нужны деньги. И, ну, в общем, такая стандартная достаточно схема. И девушка, видимо, тоже влюбилась и воспылав к нему нежными чувствами, она такая: «Ой, что, кредиты? Это мое. Я уже пыталась взять кредит, я знаю, что это такое, уже выплачивала». И в итоге что? Девушка с нецелованными ногами, без денег, ну и, в общем-то, вся в расстроенных чувствах. А все почему, друзья? Потому что ноги максимум нужно доверять Владимиру Маркину. И то он не прям ноги обещал целовать, да, а только песок.
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
2: Партнер хорошей компании — автосеть, шины и диски.
3: Большая распродажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах автосеть в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
4: Двор детства.

0: Реклама. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.

0: 69. Хек мороженый без головы 10.99 за 1 килограмм.
1: Выгодно сгибай и Белмаркет.
0: Подробности на gipo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Здесь сложно ведь не согласиться, что музыка может стать новой религией для кого-то, учитывая, насколько сильно зависит настроение от того, что играет в плейлисте. Надеюсь, что у вас сегодня что-то очень качественное.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.
0: Но на этом же еще не все. Нам же с вами необходимо поболтать и, в конце концов, отметить очередное начало часа для кого-то очень важное, потому что кто-то уже собрал свои сумки и такой: ой, так, списочек покупок, ой, а что же мне нужно еще? Ну, как минимум, покинуть свое рабочее место. Поздравляю всех тех, кто прямо сейчас это делает, всех остальных, кто все еще добирается. Ой, ребят, держитесь. И, кстати, я вас тоже хочу поддержать хорошей информацией о том, что, во-первых, в начале следующего часа вас встретит Оля Богданова с выпуском новостей. Ну, а я провожать буду с важной информацией о том, что партнер вечернего шоу, как-никак, компания «Автосеть», шины, диски, и там большая распродажа шин. Среди, точнее, скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» есть в Орше на Якубовска, 85, «Автосеть» есть в Витебске на Московском проспекте, 35, и также «Автосеть» в Полоцке, Петруси Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам. Ну, а за хорошей музыкой всегда на радио «Витебск».
1: Радио «Витебск». На все времена.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова и в этом выпуске о новостях региона. Помощник президента, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич с рабочим визитом посетил Лиозненский район. Подробности сообщила газета «Витебские вести». В центре внимания ход уборочной кампании, готовность техники, вопросы животноводства и реализация важных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве Лиозненщины. Вместе с председателем райисполкома Иваном Федоровым помощник президента провел мониторинг аграрных объектов района. На ферме Андижан Чаваус вблизи деревни Артемова проинспектировал реализацию белорусско-узбекского инвестиционного проекта. В Беларуси проходит республиканская акция профсоюза «Благодарят аграриев за хлеб». На протяжении всей уборочной кампании представители 15 отраслевых профсоюзов чествуют работников сельского хозяйства, участвующих в жатве. Поощрение получают не только механизаторы и водители, работающие в полях, но и сотрудники зернотоков, агрономы, специалисты по организации питания, комбайнеров и другие работники, сообщила газета «Витбичи». Помимо этого, медики Витебской области контролируют состояние здоровья хлеборобов на полях. В ходе выездного экспресс-осмотра они провели базовый чекап организма аграриев, оценили общее самочувствие тружеников села. Каждому работнику были даны индивидуальные рекомендации по рациону питания, неукоснительному соблюдению питьевого режима в жаркую погоду, а также по правильной организации кратковременных перерывов для отдыха в тени. В Витебском областном исполнительном комитете состояло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На повестке дня ключевые вопросы дорожной безопасности, в том числе профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Отдельное внимание было уделено устранению недостатков в содержании уличной дорожной сети вблизи учреждений образования. Также обсуждались проблемные вопросы об устройстве системы автоматической фиксации нарушений правил и обеспечении безопасности дорожного движения в период уборочной кампании. В концертном зале «Витебск» прошло торжественное собрание, посвященное Дню строителя. Подробности сообщила газета «Витбичи». На Витебщине в этой сфере работают настоящие профессионалы, которые действительно умеют все. Об этом, выступая с поздравительной речью, заявил председатель Республиканского союза строителей Анатолий Ничкасов. Сегодня формируются новые кварталы, микрорайоны, возводятся социальные объекты, постройка которых ранее даже не рассматривалась в подобном формате. Строятся современные путепроводы и улицы, по которым приятно идти и ехать. Благоустройство города ведется на высшем уровне, подчеркнул председатель Республиканского союза строителей. Строительный комплекс Витебщины – это 760 организаций, более 15 тысяч профессионалов. Ежегодно в области вводится свыше 4 тысяч новых квартир. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Топ» «Мандарин» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные ливни. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В ночные часы местами шквалистое усиление ветра в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 22-27 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебском был гидрометом. А с вами остается Настя Дроздова. Вечернее шоу «Хорошая компания» продолжается на Радио Витебск.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер. Хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: коротко о планах на ближайшее будущее. Помимо того, что по умолчанию с нами будут только хитовые треки, с нами, конечно же, будет и парочка приятных активностей, мне кажется, о которых кто-то периодически забывает, потом вспоминает, а кто-то и вовсе не знает. Новички, я уверена, тоже есть. Так вот, рассказываю. Не то чтобы в ближайшем, но тем не менее в будущем, в течение этих 60 минут ожидает любовный гороскоп и трек вечера. И, если честно, со вторым я уже разобралась. Я уже даже подготовила подходящие композиции. Ну, естественно, все это субъективно. Нужна будет помощь, чтобы разобраться. Но до этого будет Sport.fm и, естественно, очень важная информация, которая наверняка сегодня кому-то понадобится. Ну а впереди, буквально через несколько секунд, всех порадует и нас со своим призывом. Оп!
1: Хороший вечер в хорошей

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

славился на весь интернет своей грустной улыбкой, это понятно. И знаете, что он сделал? Победил в народном опросе, который устроили власти Венгрии. Зачем? Вопрос. Но тут уже не нам, конечно, на него отвечать. Ну вот, представляете, досрочные выборы должны пройти до 18 августа. И тут непонятно, но велики, очень велики шансы того, что действительно за него проголосует большинство. Ну просто потому, что изначально он был такой человек-мем, а сейчас по приколу. Это, знаете... Хотя некоторые говорят, что вот это вот самое пресловутое «по приколу» иногда приводит к каким-то классным моментам вашей жизни, ярким эпизодам, которые вы запоминаете на всю жизнь. Но этот мужчина точно запомнит.

0: каждого есть свой прайм, и прямо сейчас его будет прайм у автомобилистов, которые, может быть, даже сегодня доберутся до партнера вечернего шоу компании «Автосеть. Шины и диски». Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть» прямо сейчас. Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» в Орше Якубовского, 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35 и «Автосеть» в Полоцке, Петруси Обровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Реклама.

0: 3 января 2029 года.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Так, мы, пожалуй, тоже ждать не будем, но если только чуть-чуть, потому что действительно стоящая вещь – это программа «Спорт-ФМ». Ей занимается Влад Кузьмин, это самая спортивная часть нашего сегодняшнего саунд-путешествия, так что если вдруг вам часто говорят «ну, поактивнее живи», ну вот, хотя бы про спорт послушаем.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Арсенал подписал Бруно Гимраеса за 87 миллионов евро. Такое чувство, что Артета решил собрать всех полузащитников мира у себя в команде. Скоро в центре поля придется играть по очереди. Спартак объявил о переходе Мерлина Даку за 11 миллионов евро. Соглашение рассчитано на 3 года. За московский клуб он будет играть под 19-м номером. Даку выступал за Рубин с лета 2023-го, перейдя из хорватского Осиека. Он провел 93 матча, забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. В прошлом сезоне «Зенит» пытался подписать албанца. Не вышло, а вот красно-белым удалось. Барселона не зря следила за Родри. Переговоры с Реалом провалились. Полузащитника не устроило предложение мадридцев, сообщает Марио Картагена. Теперь вариант с каталонцами для него выглядит более привлекательным, а клуб уже готовит оффер для игрока. Королевский монетный двор Испании выпустит лимитированную серию из 50 тысяч монет, посвященных победе на Мундиале 2026. Памятный экземпляр номиналом 5 евро можно будет приобрести за 60 евро.
2: Спорт FM. Не только спорт.
1: Испанцы держат слово. После Кукурели, сделавшего тату с лицом тренера, Гави тоже выполнил обещание, покрасив волосы в розовый цвет. Осталось дождаться еще одной покраски от Педри и увидеть бородатого Ямаля. Ферран Торрес после победы на чемпионате мира решил никуда не уезжать и провести отпуск в США. Перед бейсбольным матчем между Нью-Йорк Янкис и Сент-Луис Кардиналс испанцу даже доверили сделать символический бросок. В Лондоне впервые за 155 лет целый месяц не было дождей. Об этом на фоне потенциального приезда в город бразильца Венисиуса сообщила метеостанция в Королевских ботанических садах Кью. Криштиану Роналду показал свои машины, скромно подписав фотографии фразой «Мои игрушки». Фанаты насчитали 13 автомобилей на 11 миллионов евро, включая Феррари, Ламборгини, Бугатти, Порш, Астон Мартин, Макларен и Роллс-Ройс.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Страсти вокруг Инфантино продолжают кипеть. Президент ФИФА пообещал, что Марокко примет финал чемпионата мира по футболу 2030 года, если получит от Марокканской Федерации поддержку для своего переизбрания. Якобы Джанни пообещал провести матч в Касабланке на стадионе вместимостью 115 тысяч человек, а не на Сантьяго Бернабеу в Мадриде, как было заявлено. ФИФА оперативно отреагировали на эту информацию и назвали ее ложной и вводящей в заблуждение. Футболист турецкого Каджалиспора Хабиб Кейта сбежал из клуба, потому что влюбился в девушку. Об этом рассказал разъяренный президент команды. Это безумие. Он влюбился в женщину и не хочет возвращаться в Турцию. Его агенты не отвечают на звонки. Мы в Каджалиспоре предпримем юридические меры. ПСЖ проиграл Мальорке 0-3 в первом товарищеском матче нового сезона. У победителей Лиги чемпионов играли Хвича, Забарный, Пачо и Мбайе. А Сафонов пропустил 2 в первом тайме и был заменен на Шевалье. В параллельной игре другой финалист Лиги чемпионов Арсенал проиграл Бетису 1-3.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Чилийцы разрешили Вазини играть с псевдонимом на футболке. Вопрос улажен. Я уже говорил про правила лиги. Оно запрещает использовать прозвища, разрешены только фамилии. На презентации в Кола-Кола вопросов не осталось. Вазини остался Вазини. Звезда приехала, можно и пойти навстречу. 25 тысяч фанатов Трабзонспора встретили Салаха в аэропорту. 34-летний египтянин прилетел на подписание 2-летнего контракта с зарплатой в 17 миллионов евро в год. Не помню, чтобы когда-либо видел что-то подобное. Я очень рад оказаться в этой невероятной атмосфере, заявил Салах. Месси оформил дубль и сделал передачу уже за тайм. Это первая игра Лео в старте Интера Майами после Мундиаля. Аргентинец отличился на 11-й и 41-й минутах, а потом добавил ассист на 7-й, компенсированный к первому тайму в матче Кубка Лиг против мексиканского Атлетика Сен-Луис. Режим год остался включенным после проигранного Мундиаля. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне Радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM. Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: друзья, вместе с тем у нас по городу все множится и множится ДТП. Не очень приятная тенденция, поэтому рассказываю, где прямо сейчас остановились машины. На улице Зиньковой в правом ряду ДТП. На Ленина тоже не обошлось без происшествий, и поэтому будьте осторожны. В левом ряду на Ленина в районе церкви, вот там, да, друзья, есть ДТП. И есть еще одно, непосредственно с выезда улицы Воинов-Интернационалистов, вот там в среднем и правом ряду. Пожалуйста, берегите себя, снижайте скорость, сопротивление воды дает себе знать, да и в целом, мне кажется, достаточно скользко на улицах нашего города, я уже не говорю про то, что можно плавать.
1: Моя любимая музыка.
2: Всем привет, с вами проект Астеро. Слушайте наши треки на радио Витебск.

0: Пришло время настраиваться на любовное настроение, потому что любовный гороскоп, друзья, совсем скоро будет на волне радио Витебска для всех интересующихся приберегу вакантное место в первом ряду. Так что делайте звук громче после рекламного блока. Встретимся.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон Велмаркет. Только с 7 по 9 августа. Дыня торпеда 1 килограмм всего 3,99. Бедро куриное 9,29 за 1 килограмм.
3: Выгодно с Гиппо и Велмаркет.
2: Подробности на gippo.by и velmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
6: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, оркестр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Телефон рекламной службы 60-11. 60. На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Кто-то настроился, кто-то включил подходящую музыку, а кто-то просто слушает подложку. Да, подложку, кстати, зацените, по-моему, очень подходящая. Ну да, что-то вот на таком. Про любовь прямо сейчас будем говорить. Но не просто так, конечно, а опираясь на некоторые серьезные знания, как говорит один профессор, который занимается подобными вещами. Да, 2000 лет. 2000 лет не меньше существует эта наука. Но, друзья, все это, конечно, не совсем серьезно. Может быть, действительно, гороскопы для кого-то им такие, для кого-то, наоборот, очень важные. Но мне кажется, это всегда зависит от того, насколько хорош новости он несет. Так что давайте погружаться. Овны, что же ожидает сегодня вас? Вас ожидают, между прочим, сегодня огромное количество людей, потому что вы особенно обаятельны. Неудивительно, что многие захотят с вами познакомиться. Правда, в отношениях из-за этого у сложившихся пар могут возникнуть сложности, как раз из-за того, что вы, слишком популярны. Тельцы, что приготовил для вас сегодняшний вечер? Если вдруг вы запланировали встречу с любимым человеком, то имейте в виду, что проводите ее лучше в привычной обстановке. Так вам обоим будет гораздо комфортнее, и все пройдет приятнее, без лишнего напряжения. Близнецы, вам лучше не планировать важных разговоров на вечер, а найти какое-то приятное для вас обоих занятие. Но оно не должно быть утомительным, потому что вам стоит поберечь силы. Раки, сегодня вторая половина дня в плане отношений, конечно же, станет немножечко лучше. Во-первых, настроение у вас улучшится, и на многие мелочи вы уже не захотите обращать внимания. А во-вторых, любимый человек найдет способ поддержать и порадовать вас, предложив что-то интересное. Львы, к чему же готовиться вам? Вам вечером может немножечко что-то испортить картину. Запланированное на это время свидание, скорее всего, пройдет не слишком удачно. И некоторых львов может даже разочаровать, поэтому может просто лучше отсидеться дома. Девы на связи. Лучше не планировать вам сегодня, конечно, на вечер никаких мероприятий, которые требуют от вас каких-то больших энергетических затрат. Это благоприятный момент для спокойного свидания или для того, чтобы провести время дома. Весы. Для пар, которые давно вместе, что вас ожидает? Нужно будет сосредоточиться на решении практических задач. И для многих весов романтика отойдет на второй план. Но это не значит, что представители знака не обрадуются каким-то сюрпризом. Скорпионы, сложившимся парам полезно выйти из привычного сценария и добавить в вечер больше ярких впечатлений. Полезно будет сменить обстановку. Необычная встреча поможет вернуть страсть и интерес к друг другу. Стрельцы, вечер отлично подойдет для романтической встречи. Она может быть очень необычной или пройти, например, в какой-нибудь экзотической обстановке. Козероги, сегодня вечер пройдет для вас в романтическом ритме. Не исключено, что вы решите провести его в каком-то необычном месте. И вам и любимому человеку это запомнится надолго. Водолеи, после полудня станет легче, по крайней мере, понимать близкого человека. Ну а небольшой подарочек или знак внимания поднимет настроение. И, наконец, рыбы. Лучшее, что сегодня можно сделать, это постараться избежать открытого конфликта и ссоры. Отложить все разговоры, чуть позже к этому можно будет вернуться. Тогда-то и выяснится, что переживали вы абсолютно зря. Не переживайте ни о чем. И давайте немножечко переключимся с вами с гороскопа на опять в реальную жизнь.
1: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.
7: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Иду ко дну.
1: Реклама.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: 6 августа в 12.00. Открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
4: Партнер хорошей компании — «Автосеть», шины и диски.
5: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
6: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио «Витебск».

0: Мощные биты, будем переключаться. Кстати, музыкальный агент «Не за горами», сейчас расскажу подробнее.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
0: Прежде чем целиком и полностью окунуться в этот океан, привет, вы поздравления, кстати, действительно, вы можете организовать, ну а то, что все, подожди, давайте все-таки про поздравления, про дни рождения, про какие-то важные события, обязательно делитесь ими в Вайбере, в Телеграме по номеру 707-1071, в следующем часу буду зачитывать, но прежде чем мы занырнем в этот час, есть задачка, которую необходимо решить, я прям прошу у вас помощи, честное слово, потому что есть две симпатичные композиции, которые могут сегодня прозвучать. Ну, пока только в качестве небольших отрывков, ну а после уже полноформатно. Предлагаю вам вспомнить про то, где же на самом деле живет счастье по версии Леры Москвы.

Забросаем девчонку красными сердцами, если, конечно, пришелся по вкусу этот сингл. Если все-таки не то пальто, то давайте двигаться дальше. Есть еще одна, обворожительная девушка, по которой сходит с ума весь мир, но нет у нее дети и муж. Так что давайте без вот этих вот писем и Риана, пожалуйста, люблю тебя. Ну хотя, ладно, я не знаю, что вы там делаете у нее в личке, но тем не менее, друзья, предлагаю вам как минимум послушать и проголосовать черным сердцем за когда-то нашумевший хит «Амбрелла».

0: такой вот зонт для миллениальского сердца, которое страдает от тоски по тем временам. В общем, друзья, если окей, то черное сердце за «Амбреллу», либо красное сердце за «Седьмой этаж» и «Счастье», конечно же. Ну а все остальное мы обсудим в музыкальном агенте, который стартует на волне радио «Витебск» через несколько минут. Естественно, без суперхита в финале этого часа тоже не обойдется.
1: Хорошая компания. Лучше.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси назначил полковника Владимира Голубева на должность заместителя командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу, начальника тыла. Соответствующий указ был подписан сегодня. Полковник Голубев сменил на этом посту Виталия Наркевича, который, как сообщалось ранее, был освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения формы и знаков различия. Также Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Гродненской областям. Таким образом, ротация затронула руководство трех из семи территориальных управлений Следственного комитета страны.
0: Экономика.
1: Белорусский экспорт в Алжир за первое полугодие 2026-го составил почти 80 миллионов долларов. Это в два раза больше, чем за весь 2025-й. Об этом министр иностранных дел Беларуси заявил по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Алжира Ахмедом Атафом. Максим Рыженков напомнил, в ходе визита Александра Лукашенко в Алжир был подписан ряд первичных контрактов по поставкам продукции обеих стран. Они уже дают конкретный результат. Белорусский экспорт в Алжир за первое полугодие составил 80 миллионов долларов. Также в дорожной карте сотрудничества двух стран расписано 43 направления, по которым идет активная работа. По 21 из них имеется более успешный результат, а некоторые из таких проектов уже выполнены. Это за срок менее 8 месяцев с момента проведения официального визита, подчеркнул Максим Рыженков.
0: Беларуси.
1: В Министерстве образования сообщили о предварительных итогах приема выпускников 9 классов на бюджетные места в колледже Беларуси на уровень среднего специального образования. Подробности сообщило Белорусское телеграфное агентство. Сегодня колледжи завершают зачисление на бюджетные места. Всего было подано 30 223 заявления при плановом наборе в 22 с третью тысячи человек. Цифры подтверждают, что интерес к получению среднего специального образования остается стабильно высоким. Также сегодня завершается прием документов у абитуриентов, поступающих после 9 класса на специальности направлений сельское хозяйство и ветеринария. Как отмечается, самый высокий конкурс среди этой категории поступающих сложился в Минске, Гомельской и Витебской областях, где на ряд специальностей он превышал средние показатели по стране. Самая высокая конкуренция сложилась по специальностям дизайн анимации почти 8 человек. Архитектурное проектирование до 9 человек на место. В числе лидеров также специальности дизайн мультимедиа и графический дизайн. Помимо названного «высокий интерес», абитуриенты проявили к специальностям направления здравоохранения, а также направления педагогики, инженерии и IT. Выпускники 9 классов, планирующие обучение в колледжах на платной основе, могут подать документы по 10 августа. Зачисление на обучение для этой категории абитуриентов пройдет по 12 число. Беларусь и Узбекистан намерены углубить взаимодействие в области таможенного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК по итогам встречи председателя комитета Владимира Орловского с послом Узбекистана в Беларуси Нуридином Мамаджоновым. Переговоры были направлены на обсуждение поддержки роста торговых потоков между Беларусью и Узбекистаном. Во время недавних обсуждений в Минске главами государств была поставлена задача удвоения товарооборота между двумя странами.
0: Новости региона.
1: Сураже собаки-спасатели показали свое мастерство на воде. На Западной Двине состоялись показательные выступления на службе у жизни. Мастерство продемонстрировали три Ньюфаундленда, двое из Москвы и один из Минска. И хозяева привезли в придвинскую глубинку, чтобы пройти обучающий курс по спасению на воде с помощью собак.
0: Новости спорта.
1: Витебская арена принимает Кубок страны по одному из зрелищных и результативных видов спорта – прыжкам на батуте. Более 90 спортсменов, которые представляют 5 регионов и Минск, собрались в областном центре, чтобы показать свое мастерство. На победу претендуют мастера и кандидаты в мастера спорта. В программе соревнований предусмотрены индивидуальные и командные зачеты. Также батутисты будут выступать синхронными и смешанными прыжками. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 9 7 0 0 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные ливни, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22, завтра по региону 22-27 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыкальный агент.
3: Музыкальный агент готов к работе. Ну, а я пока просто продолжаю. Друзья, все, что вы можете сделать, все, что необходимо, это набрать номер 707-1071 для Вайбера или для Телеграма и отправить туда свое сообщение абсолютно бесплатно. Я их принимаю здесь, ваши смс, и зачитываю. Если есть музыкальные заявки, супер. Я сравниваю с тем, что есть у нас фанатики, и если вдруг совпадаем, вообще замечательно. Тогда обязательно я включаю это в наш плейлист. Лист этого часа. Если вдруг нет, ну, найдем какую-нибудь альтернативу, не переживайте. Что касается поводов, то сегодня один повод, мне кажется, прошел мимо. Просто где-то свернул не туда, как это обычно бывает. День грибного дождя. Ну, дождь-то был. Насчет грибного есть вопросы. Но хотя, кто его знает? Ладно, есть у нас еще вот этот день, мне прям нравится. Международный день подкаблучника. Самые прекрасные мужчины. Поздравляем вас. И, естественно, девчонки, не забывайте, пожалуйста, тоже писать своим любимым. И вообще я не понимаю, почему кто-то обижается, когда говорит, что он подкаблучник. Это же самые великолепные мужчины. Так, есть еще у нас Международный день врачей мира за мир. Очень важный праздник. И есть еще один. А, ну вот, наверняка для кого-то тоже актуальный праздник. День Sailor Moon. Да, есть же люди, которые не любят подобные анимационные сериалы. Вот, может быть, кто-то пересмотрит. Ну, а я, пожалуй, не то чтобы пересмотрела, а скорее просмотрела ваше сообщение и в связи с этим сделала вывод о том, что все-таки побеждают сегодня красные сердца. Но прежде чем мы будем погружаться в этот мир, который организовывает Лер Москва для нас, мне все хочу зачитать первое сообщение. Елена здесь просто написала: «Трухачонок, я тебя люблю, но после такого грех не послушать седьмой этаж».
2: Музыкальный агент.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Музыкальный агент.
3: Музыкальный агент с вами на протяжении целого часа, так что если вы пока еще не воспользовались возможностью отправить сообщение, то делайте это, особенно если они с музыкальными заявками. Это дело мы любим, я прям жду, и, если честно, жду в первой половине этого часа, потому что во второй чуть сложнее будет, но это уже нюансы. А пока у нас есть привет от Анны, которая передает не просто привет, а поздравление для мамули Ирины с днем строителя. Пусть здоровье будет крепким, а каждый день солнечным. Твоей дочери Ира и Аня, а также внучка Соня. Ну, красота же, Анечка. Все, я прочитал. Надеюсь, что ваша мамуля Ирина тоже услышала. Поздравляем ее. Также у нас есть Ольга, которая сегодня хочет передать привет в Витебск из Гомеля своему любимому внуку Менделеву Артему. Спасибо, мой дорогой, за теплые слова в мой день рождения. Горжись тобой, оставайся таким же жизнерадостным, добрым и целеустремленным парнем. Твоя любимая бабуля. И есть, по-моему, еще одно письмо, на которое пока еще осталось непрочитанным. Вот здесь вот... здесь по поводу песни интересуется. Такое у нас тоже есть. Ну и еще вот поздравление я вижу от Юлии. Привет, хотим поздравить сына Алексея с 15-летием. Желаем ему всего хорошего. Пусть исполнятся все мечты, и на жизненном пути встречаются верные друзья. 15-летний парень — это означает, что он уже покорил какую-то часть вершины. Впереди еще столько всего интересного. В качестве поддержки, кстати, относительно свежая музыкальная вещь от Зейна.
2: Музыкальный агент.

0: Ленина 62. В честь открытия скидка на велосипеды Аист 20% и скидка 10% на мотоциклы Минск. Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Музыкальный агент.
6: Еще немного важной информации, не только праздничной или просто какой-то позитивной, но есть еще и некоторые нюансы в нашем городе, о которых просто не могу не сказать. Спасибо большое Жене, который очень бдительно относится к тому, что происходит на дорогах. На улице воинов-интернационалистов, помните, рассказывала про то, что ДТП приключилось? Так вот, приключилось ДТП с такси, и вот до сих пор, как я понимаю, там стоит машина, не могут никак разобраться, в общем, там какая-то поломка. Поэтому, друзья, имейте в виду, там пробка как раз на перекрестке. Если вы планируете переезжать с улицы воинов-интернационалистов на Черняховского, то вот там, да, там есть некоторые нюансы. Что касается всего остального, переключаясь в наш штатный режим, то есть, конечно, здесь и приветы. Например, есть привет, любимое радио. Огромный привет Женечке Дорофееву. Люблю тебя очень. Ты моя вселенная, твоя девочка, написала. Ну и, конечно, без других девчонок тоже не обойдется. Вот, например, Юлия сегодня передает привет дорогому сыну Владу. Мы всей семьей рады, что ты приехал домой, несмотря на то, что и ненадолго. Мы всегда ждем тебя и рады встреч с тобой. Юлия, ну я надеюсь, что вы сегодняшний вечер проведете в спокойствии, никто вас не будет дергать, вы насладитесь общением друг с другом. Но если вдруг кому-то его не хватает, я напоминаю, Viber 7071 071. Для Телеграма тот же номер. Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили о намерении проверить школьные базары и организацию питания учащихся к началу учебного года. Операторы электросетей Европейского Союза готовятся к последствиям ожидаемого полного солнечного затмения для электрогенерации. В Шклове пройдет день огурца. Гостей ждет театрализованное открытие с огуречным парадом, гастрономический фестиваль, город мастеров и детская площадка. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Контент.
1: Так, ну у нас здесь, по-моему, сплошные хорошие новости. Да, есть немножечко те, которые связаны с дорожным движением. О них я тоже расскажу, хотя нет, не буду ждать. Давайте сразу начнем мы с этого, а потом мы закончим чем-то хорошим. Например, вашими поздравлениями. Вот, например, Костик написал, что с Воинов на Черняховку машины не пускают. МЧС всех разворачивает напротив заправки «Газпром» обратно на Воинов. Друзья, это важная информация. Давайте продублируя с Воинов интернационально. Журналистов на Черняховку машины не пускают. МЧС разворачивает всех и отправляют обратно на Воинов. Вот такая информация. Надеюсь, что все, кому необходимо, это услышали. Ну а для всех остальных есть немножечко другая. Другая и, знаете ли, настроение другое и другая информация. Так, кто же у нас? А вот они, фотографии. Олеся написала: передаю привет своим мужчинам, мужу Андрею, зятю Андрею и брату Александру, сыну Ванюше и племяннику Кириллу. Несмотря на погоду, мне наш и ваши косяки, вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши старания. Благодаря ним скоро наша банька будет готова. Ой, ребята, конечно, да, у вас там подряд. Вот это я понимаю, вы плодотворно проводите, и, между прочим, даже не выходные, а рабочие, ну, возможно, не совсем рабочие, но, тем не менее, вечера в трудовую неделю. Супер, спасибо большое, что поделились еще и фотографиями. Ну, а мне тоже хочется кое-чем поделиться, поэтому есть еще и поздравления с музыкальной заявкой. Поздравляем золотого Глеба с юбилеем 25-летием. Я желаю тебе душевного комфорта, вдохновения, любви и тихого, уверенного счастья. Живи так, как хочешь, и пусть мир отвечает тебе добром. Здоровья тебе крепкого и всего самого доброго. С уважением, мама Олеся и все гости. Ура! Ну, а что касается музыкальной заявки в честь дня рождения, есть у нас Григорий Лепс. Ну, правда, не один, а в компании с Мотом, поэтому давайте послушать.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Давайте открывать ваши письма. Я напоминаю, что Вайбер Телеграм номер 707-1071 работает исправно, точно так же, как и группа Радио Витебск ВКонтакте. Вот как раз-таки в это я давненько не заглядывала. Я имею в виду ВК. Сейчас узнаем, есть ли кто-то. Если нет, то, естественно, перемещаемся туда, где писем достаточно. Ну что, 3-2-1, что-то как-то сегодня интернет, конечно, работает, но не от чистого сердца он готов с нами сотрудничать, поэтому чуть прогрузится, я пока переключаюсь на Вайбер. Есть у нас здесь Любовь Михайловна, которая передает огромнейший сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Хорошего, приятного вечера, крепкого здоровья и прекрасного веселого настроения. И пусть сопутствует удача. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба. Ну и большое спасибо. И вам спасибо огромное. Конечно же, не обойду стороной и следующую девушку. Ольга вот здесь написала. Она сегодня, ух ты, прям постаралась. Передает привет для нашего единственного и самого лучшего папочки и мужа Сережки Торлина. Любимый, эта разлука испытывает нас на прочность, но я знаю, что мы ее выдержим. Мы с тобой не из тех, кого расстояние способно разлучить по-настоящему. Считаю дни до встречи и берегу для тебя самые нежные слова и крепкие объятия. Твоя семья, сыночки и Олька. Ну и, наконец, все здесь прогрузилось. Давайте-ка я открою Василину. Ух ты, какое имя необычное. Она сегодня передает большой привет для мужа Семенова Олега, который сидит на балконе и никак не может починить вентилятор, но очень старается. И доченьки Ангелинки, я их очень люблю и обожаю. Всем желаю улыбок, побольше отдыха и мир во всем мире. Василина, мне кажется, это отличное, ну, чтобы завершить этот выход, но впереди еще не переживайте. Есть время для того, чтобы кого-нибудь порадовать.
0: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай.

0: Музыкальный агент.
1: Ну и пока у нас здесь жаришка, друзья, то есть просто есть время для того, чтобы зачитать ваше сообщение. Я напоминаю, что у вас все еще пару минут. Есть такая опция взять и набрать номер 707-1071 в Вайбере и в Телеграме и отправить нам по этому номеру сообщение с поздравлением либо приветом. С музыкальными заявками, наверное, сложновато уже будет. Но, тем не менее, есть важная информация и для людей, которые сегодня не в частном порядке поздравляют друг друга, а в целом. Сегодня 70 лет заводу сборного железобетона номер 3 города Витебска. Поэтому от всей души в этот символичный день строители поздравляем с замечательным праздником всех работников завода, ветеранов, стоящих у истока, и нынешний коллектив, который уверенно держит марку СЖБ 3 города Витебска.
0: Музыкальный агент. Наша музыка на радио Витебск.

0: агент.
1: Красиво можно уходить в закат, как в голливудском кино. Я бы хотела сказать в советском, но в советском как-то все в закат грустновато уходили. Не хочется. Хочется прям красиво, слегка пафосно. Ну и как и полагается. Тем более пятница. Ну по-пятничному уже, потому что завтра такой день. Уже все настраиваются, уже планы все составили, всех везде поприглашали. В общем, двигаемся именно в таком настроении и дальше. Вместе с вашими приветами, конечно же, потому что есть здесь, например, Александр, который передает большой пламенный привет Алексею и желает ему не сдаваться и верить в то, что счастье есть. Ну, что-то похожее, по-моему, музыкант Филат Фекера сочиняли, но однозначно правда. Есть у нас еще одна, но теперь уже девушка, которая передает большой-большой привет для Александра. Говорит, жду тебя и огромный привет твоему другу Денису тоже передаю. Шашлыки не за горами, я уже верю, надеюсь, мечтаю и даже фоточки смотрю. Ой, ну так, конечно, нельзя себя изводить. Не бережете вы себя. Но я надеюсь, что все действительно сложится, потому что всякое бывает. Иногда планы немножечко меняются. Но, знаете, в такие моменты всегда лучше верить, что дело не в том, что что-то там произошло, а все идет так, как нужно. Возможно, нужно вам, вы просто пока об этом не знаете. Но есть еще один заключительный, финальный привет для сегодняшнего дня. Евгений здесь поздравляет с летом. Не тем, который Джарт, мою молодую старую подружку. Пусть у нее будет теплый вечер, черный майбах, любимый крепкий парень, большая зарплата, возможность вести корпораты крутых звезд, смеяться с друзей и просто любить жизнь. Ой, ну что это за красота? Евгений, вы, конечно, сегодня расщедрились. Ну и еще она написала, он, чтобы это не значило, а также много-много всякого разного. И самое главное, есть еще одна музыкальная заявка. «Бессмертный Антон Зацепин». Книжки о любви. Но эту песню уже попросила моя Ксюша, написал Евгений. Но не могу сопротивляться. Тем более, столько всякого приятного было написано. Так давайте же закончим действительно этот вечер вот такой замечательной музыкальной композицией. И заодно настроимся на следующий час. Я, кстати, напоминаю, для тех, кто любит петь, а не только слушать, час по-русски тоже не за горами. Ну и, естественно, в начале следующей 60-минутки Оля Богданова порадует выпуском новостей. Ну что, все, пришло время прощаться. У микрофона была Дроздова. Всем отличного вечера и пока-пока.
0: Музыкальный

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили о намерении проверить школьные базары и организацию питания учащихся к началу учебного года. Мониторинг охватит школьные базары по всей стране, где предлагается широкий ассортимент от канцелярии до одежды и спортивной формы. Эксперты будут изучать и анализировать розничные цены на товары для детей дошкольного и школьного возраста. Важно не допустить необоснованного роста цен в зоне внимания представителей ведомства и организации питания в учреждениях образования. О проблемных моментах и нареканиях по этим темам можно сообщить на электронную почту ведомства пресс@mart.gov.by.
1: Экономика.
2: К 2030 году Беларусь планирует достичь цифры экспорта 12 миллиардов долларов США. Об этом сообщила Светлана Кондратенко, замдиректора Института системных исследований в агропромкомплексе Нацакадемии наук. По ее словам, высокие экспортные потенциалы планируется достичь за счет наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции и качественного технологичного ее хранения и глубокой переработки. Сегодня важно получить максимум добавленной стоимости с единицы переработанного сырья. Подавать не зерно, а хороший сыр. Часть зерна уйдет в кормовую базу и переработается, что позволит говорить о высокой добавленной стоимости, пояснила Светлана Кондратенко.
1: Мире.
2: Операторы электросети Европейского Союза готовятся к последствиям ожидаемого полного солнечного затмения для электрогенерации. Об этом заявил сегодня официальный представитель Европейской комиссии Анна Кайсейтканен, передает Reuters. По ее словам, учитывая, что затмение должно произойти ближе к вечеру, ожидается, что его влияние не должно быть значительным. Отмечается, что в пиковый момент генерация в странах Евросоюза может сократиться более чем на 3% от общей мощности солнечной энергетики региона. Как сообщает ТАСС, создана специальная группа в рамках сети операторов, которая занимается подготовкой к событию. В пятницу, 7 августа, состоится встреча, на которой будут рассмотрены возможные сценарии затмения. Речь идет о синхронном падении электрогенерации не только крупных солнечных электростанций, но и распределительных по всей системе частных солнечных панелей, подключенных к общей сети. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены в действие альтернативные генерирующие мощности. Ожидается, что солнечное затмение произойдет 12 августа.
1: В Беларуси.
2: Стало известно, чем удивят гостей на празднике Дня огурца в Шклове. Он состоится в субботу, 8 августа, и стартует на площади у детской школы искусств. Программа начнется с театрализованного открытия, изюминкой которого станет огуречный парад, сообщил канал ОНТ. Затем на площадке будет работать гастрономический фестиваль. Гости смогут продегустировать разнообразные блюда из овощей. В это же время будут открыты город мастеров, торговые ряды, фотозоны. Для юных посетителей обустроена детская площадка «Огуречные забавы». В программе для семей спортивный праздник, концертная программа и дефиле школьной формы. Также организаторы подведут итоги и наградят победителей в номинациях «Самый оригинальный огуречный подросток», «Лучшее блюдо огуречного праздника», «Необыкновенный урожай» и «Огуречная эко-мода». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные ливни. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью местами шквалистое усиление ветра, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 22-27 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометцентром.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск

0: Реклама.
1: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Сильный ливень, прошедший сегодня, привел к потоплению улиц в Витебске и парализовал движение трамваев. В ходе совместного тактико-специального учения «Вершина братства» личный состав сводных групп подразделений сил спецоперации Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана прошел траверс в горной местности. Сегодня начали действовать нормы, касающиеся пограничной зоны, изменения, направленные на гармонизацию законодательства и создание более комфортных условий для населения и предпринимателей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На Радио «Витебск». Час по-русски.
3: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах Радио «Витебск».

0: Витебске 21 час. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Итоговый выпуск новостей. Сильный ливень, прошедший сегодня, привел к подтоплению улиц Витебска и парализовал движение трамваев. Вода скопилась на улице Космонавтов, в районе автовокзала и на Ленинградской улице. Телеканал ОНТ сообщил, что из-за подтопления проезжей части было временно приостановлено движение трамвайного транспорта. По данным газеты «Витебские вести», спасатели 15 раз выезжали на распиловку и уборку упавших деревьев в Витебске и Новополоцке, Городокском, Вишенковичском, Шумилинском, Полоцком районах. Непогода дошла до Лепеля, где за 5 минут дождя и ветра успело повалить дерево на улице Чуйкова. Коммунальные службы оперативно приступили к устранению последствий. Позже грозовой фронт достиг территории Гомельской области. По предварительной информации, пострадавших в результате удара стихии нет. Спасатели продолжают мониторинг обстановки.
0: В мире.
1: В ходе совместного тактико-специального учения «Вершина братства-2026» личный состав сводных групп подразделений сил спецоперации Беларуси и десантно-штурмовых войск Казахстана прошел траверс в горной местности. Менее чем за сутки военнослужащие преодолели более 30 километров на высоте свыше 1200 метров над уровнем моря с перепадами высот до 500 метров. В оборонном ведомстве отмечают, в пути, преодолевая естественные препятствия, они выполняли задачи по ведению разведки, осуществляли налеты и засадные действия против незаконно вооруженных формирований условного противника. Войсковой части 5527 прошли тактико-специальные занятия по задержанию преступников в здании, сообщил канал СТВ. Личный состав выполнил учебную задачу, блокировал периметр и под руководством инструкторов отряда спецназначения «Гром» провел штурм помещений. Отработаны ключевые элементы – проникновение через дверные проемы, передвижение вдоль стен, зачистка замкнутых пространств, координация действий и управление группой. Основная задача – выработка устойчивых навыков работы в обстановке, максимально приближенной к боевой, и повышение психологической готовности к действиям в особых условиях. Занятия продолжаются в плановом режиме. Личный состав совершенствует тактическую подготовку и взаимодействие в условиях повышенной сложности. Сегодня начали действовать нормы, касающиеся пограничной зоны. Изменения направлены на гармонизацию законодательства и создание более комфортных условий для населения и предпринимателей, сообщил канал СТВ. Перечень документов для нахождения в погранзоне расширен. Теперь подойдут пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Граждане освобождаются от необходимости получать пропуска при транзите к месту жительства или временного пребывания, если оно находится в пограничной полосе. Отменена обязанность перевозчиков проверять наличие пропусков при продаже билетов на маршруты, следующие в населенные пункты, погранзоны или полосы. Помимо названного, субъекты хозяйствования больше не должны получать разрешение погранслужбы для работы во внутренних водах, расположенных в пределах погранзоны. С этого дня пограничная зона становится доступнее, но остается под надежной защитой.
0: В Беларуси.
1: Национальное агентство по туризму объявило конкурс на создание туристического бренда «Беларусь». Логотипы и слоганы, которые станут узнаваемой визитной карточкой страны для гостей со всего мира. К участию приглашаются все желающие, как отдельные авторы, так и творческие коллективы. Физлица, дизайн-студии, креативные агентства. Обязательное условие – постоянное проживание на территории Беларуси. Бренд должен соответствовать ключевым критериям. В нем должны читаться самобытные черты Беларуси, ее культура, история, национальный колорит. Также важно, чтобы образ выделялся на фоне туристических символов соседних государств. Логотип должен сохранять выразительность и читаемость в любом размере, от миниатюрной иконки на карте до крупного изображения на флаге. Кроме того, слоган должен гармонично звучать на белорусском и русском языках, а также без потери смысла переводиться на официальные языки Организации Объединенных Наций. С полным положением о конкурсе и формой подачи заявки можно ознакомиться на сайте Национального агентства по туризму. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белла Автомаркет».

0: 27.00.11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные ливни. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 17-22. Завтра по региону 23-27 градусов. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: 6 августа в 12:00 открытие фирменного магазина «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. В честь открытия скидка на велосипеды «Аист» 20% и скидка 10% на мотоциклы «Минск». Акция действует до 31 августа. Первым 20 покупателям ценные подарки.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений ночью 3-8, днем западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-22, завтра днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит. На радио Витебск. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений ночью 3-8, днем западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-22, завтра днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение премии неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Мы такие разные, но все же мы рядом. Ты любишь сладкое, я люблю виски. Мне больше бывает жизни, если честно, не надо. Просто всегда будь плюс один в моем списке.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений ночью 3-8, днем западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-22, завтра днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебского облгидромета.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений ночью 3-8, днем западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-22, завтра днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: прощай, я люблю тебя. Но это было вчера.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь. Keep going, keep moving on.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Этой ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений. Ночью 3-8, днем западный 5-10. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Также этой ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Сегодня днем по области плюс 22-27, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.
2: И

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Всем привет, и в эфире Радио Витебск. Освободилось местечко. Возьмем-ка мы займем его. У микрофонов Кузьмина Дроздова. И в ближайшие два часа на волне мы будем разбираться с теми звездами, которые каждое воскресенье оформляют для нас самый горячий и хитовый рейтинг в составе 20 самых движовых работ, которые сейчас слушают везде. И это касается не только нашего FM-пространства, а вообще всей планеты.
3: Ух ты, планетарный движ нас с вами ожидает. Ну, по такому поводу и задерживаться не стоит. Быстро перемещаемся к лидерам прошлого. Семидневки и вперед!
1: Лидеры прошлой недели.
2: Третья штучка. Медуза, Kendrick Lamar, Don't Wanna Go Home.
3: Второе место. BTS, Swim.
2: Первая строчка. Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix.

0: 20.
1: На вершине топа в прошедший уикенд было жарковато. Накал страстей в районе нижних позиций чарт-списка не такой сильный. При этом, как нам кажется, песни тут все равно классные.
2: Вот, например, чем не угодил вам трек «Galaxy» от Кункс и Теофилус Лондон. Звучание то топ, да и не вижу причин, за что вы так с ним. Жил саунд своей жизнью, а вы бах и минус 4 ему.
0: 20 место.

0: «Выключайте свет, у нас тут Meet Me in the Dark» или «Танцы в темноте». Начинаем двигаться под новинку от саунд-проекта «Аве». Да, вот так, коротко и ясно. А по-моему, звук говорит сам за себя.
1: Недельной давности новички набрали плюс один балл в копилку. Ну, в принципе, правильно. С чего-то нужно начинать. Поэтому лайк за старание британскому продюсеру Джонас Блю и его треку «Girl».
2: 18 место.

0: Биберекса и Фейслес все еще ползут вниз. В целом, 17 место не так уж и плохо. А вот тенденция спускаться все ниже каждую неделю – это уже повод задуматься.
1: И вроде погода снисходительна, но танцы под дождем все еще в топе. Дав и Тимс набирают плюс 2 за неделю. Мне лично кажется, что рейнденс слишком романтизируют.
2: 16 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Вещицы – это ваша Jamaican, а все равно потеряла пару баллов. Композиция от Хюгеля и Солта относительно недавно оказалась в чарте, так что мы верим в ребят и в тебя, который в следующий раз обязательно закинет композиции пару лайков.
1: Beautiful Places начал возвращать все свои потерянные строчки и баллы. DJ Tiesto и Brianna Grace плюс 3 за 7 дней взяли. Посмотрим, что возьмут дальше.
2: 14 место.

0: 20.
1: Сегодня, как ты успел заметить, раздаем только хитовые треки. Ты взамен можешь кидать голоса и лайки. Твоя поддержка принимается на нашем сайте radiovitebsk.by. Так, о важном напомнили, теперь едем дальше. Скорость та же, а вот накал страстей с каждым треком в эфире увеличивается. В планах обсуждения чарт-раннера под номером 13. Такой порядковый сегодня от слушателей волны получает Russian Raul Alejandro и Wizkid с синглом «Понга».
0: 13 место.

0: несет нам день грядущий. Кому успех, кому падение. А вот для Али Фарбен и Рена Миллер принесли минус 2 балла. Трек «Body Talk» покинул верхний рубеж.
1: В такой же ситуации оказались и Алан Уолкер вместе с Изабеллой Мелькман и Кейтрин Орайн. «Broken Strings» минус 2.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Больше всего нам нравится, когда нет работы и заботы. Согласись, звучит приятно. Но для участников топовой двадцатки искать свои баллы все же придется. Из воздуха им не взяться. Поэтому еще раз тезисно о нижней сетке.
2: 20-я строчка. Кунгс и Теофилус Лондон Галакси.
1: Девятнадцатое место. Аве, Met Me in the Dark.

0: 13 место. Бэби Рекса и Faceless New Religion.
1: Шестнадцатая строчка. Даб и Тимс. Rain Dance.

0: 14.14 este Brianna Grace, Beautiful Places.
1: Тринадцатое место. Рошан, Рауф Алехандро.

0: 11 место. Алан Уокер и Изабелла Мелькман, Кэтрин О'Райан, Broken String.
1: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
2: Слушаем горячие хиты и вместе оформляем сетку главного музыкального рейтинга «Радио Витебск». В целом, это простое и очень приятное занятие. Если, конечно, не думать о вылетах. А вот о них как раз не думать очень сложно. Потому что сегодня вылет точно будет. Кому, в кавычках, повезло покинуть список самых-самых, расскажем через пару секунд.
1: ТОП-20. Вылет.
0: Достойно несла себя как артистку Brooks XTN. Да и звучание трека Pay to Exist, согласитесь, тоже очень неплохое. В общем, если коротко подводить итог нахождения в топе, можно высказаться одной фразой. Все у нее получилось. Говорим, до скорой встречи.
1: ТОП-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Приближаемся к островку воспоминаний нашего хит-парада. Говорят, на протяжении недели исполнители разных лет и эпох ведут турнир на выживание, чтобы Настя выбрала их в рубрику «Флэшбэк».
0: «Флэшбэк».
2: Через нашу топ-20-ку прошли уже, наверное, сотни тысяч классных треков. Хотя и без конкретных чисел ты уже в курсе, как сложно выбирать темы для таких маленьких флешбеков в чарте. Но не будем об этом. Я уже закинула в плейлист несколько стареньких треков. Но не совсем, чтобы стареньких, листать календарь сильно не будем. Остановимся на хитах из 2019-го. 7 лет назад мы с удовольствием на волне ловили позывные от Трипла Макс, а еще стабильно в тройку лидеров входили Ванатек, Дэвид Гетт, это Биби Рекс и Джей Балвин. Их и предлагаю послушать сегодня.
0: Флэшбэк.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Для тех, кто сегодня не забыл настроиться на музыкальный рейтинг нашего города, мы приготовили подарок. Подставляйте уши, сейчас все будем раздавать. Таких треков ты еще не слышал, наверное. Знаем, что ты любишь свежие темы, которые претендуют на звание настоящих хитов Радио Витебск. Сегодня с нами часть вечера проведут музыканты, вошедшие в топ русских новинок. Начнем с группы «Добро». Братья Засядкевичи выпустили трек «На счастье». Это однозначно то, чего в жизни много не бывает. Лирик поднял другую тему, тему аутентичности, которой у парня в избытке. Видимо, решил поделиться.
2: Ну, а Юлианна Караулова, видимо, давненько не летала. Хотя, может, наоборот. Слишком частые перелеты Эмили подтолкнули ее на создание трека «Самолеты».
0: ТОП-20

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ 20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Тратить время на долгие вступительные слова не будем. Всем по факту и так уже ясно, по какому музыкальному поводу мы тут собрались. Во-первых, чтобы торжественно начать музыкальный час, а во-вторых, чтобы порадовать себя синглами, которые по каким-то причинам не вошли в хит-парад ТОП-20, но звучат очень достойно. ТОП-Шазам Глобал на связи.
3: Тройка мирового саунда по поисковым запросам сформирована и выглядит следующим образом. Проект Email Angel явил нам трек Bad Times. Далее у нас на минуточку белорусский трек. Да, наши тоже мощно рвут поисковик. В общем, электронщики Police in Paris. Да, те, которые Косю Ясь Конюшину дропнули в электро. Заколабились с Идой Галич и создали трек Busy. Ну и на финал послушаем Hot Kid и его работу Баба.
1: ТОП-20.

0: десятка.
1: Вот теперь можно уже говорить об официальном открытии горячей десятки на волне. Мы готовы. Ты готов? Звезды тоже выстроились в очередь. И все это организовано только для того, чтобы в финале этого часа ты узнал, кто станет первым. Но на данном этапе можем рассекретить тебе только имя того чартранера, который сегодня стартует с 10 места. На самом деле, их двое. Федук и Джонни добрались до середины музыкального рейтинга с песней «Лето».
0: Десятое место.

0: О как! Здравствуйте, Боб Синклер, да и вам, дамочка Кайза, не хворать. Потрудитесь рассказать слушателям, да и нам с Настей, где потеряли пару строчек турнирной таблицы. Молчите, значит, только хуже от этого треку «I can't wait». Ну как вам мой детективный монолог?
1: На сотку, не меньше. Но у тебя есть конкуренты, Влад. Да, сотки со своим творчеством они, конечно, не дотянули, но плюс 7 на балансе гарантировали им сегодняшнее звание «Прорыв недели». Кайфуют от результата Хюгель, Имаэль Энджел и Ультра Нейт. Moving to the Sun в студию.
2: Прорыв недели. Восьмое место.

0: Да что же мне сегодня так везет на минусовые позиции? Я как палач для артистов. Let Me Be от The Second Voice вновь лишается двойки, а она бы им не помешала плюсом. Но, к сожалению, знак сегодня обратный.
1: Впереди самый грустный обвод.

0: Смотрите, какие неугомонные ребята из русского сегмента. Неугомонные и упертые. Хотя это приносит им свои плоды. By India, Мод и Хчо, танцуя под Шаде, добавляют себе 3 строчки.
1: Кевин Харрис и Джази тоже отлично поработали благодаря стараниям и выбились.

0: Помните такой с кичком «Зайцев плюс один»? Так вот, у нас тут сегодня организовался «Алекс плюс один», а фамилия его Уоррен. Название работы говорит само за себя. «Фива Дрим». Эх, как же тут не мечтать.
1: Говорят, именно большие мечты приводят к высоким результатам. «Медуза» и «Хенри Камомайл», видимо, знают в этом толк, раз уж им досталось серебро горячего рейтинга. Теперь понятно, почему музыканты не хотят домой и даже трек назвали «Don't Wanna Go Home».
2: Второе место.

0: Стрелки студийных часов уже даже не намекают, а прямо говорят, что пора выйти из чата, а заодно и завершить чарт. Горячая десятка здесь, значит, скоро будем слушать лучший трек этой недели.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Джонни и Федук. «Лето».

0: Девятое место. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
1: Восьмая строчка. Хюгель, Имаэль Энджел, Ультранейт, Moving to the Sun.

0: четвертая строчка. Кельвин Харрис и Джази Сатисфай.
1: Третье место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: Вторая строчка. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
2: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by. Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
1: 3, 2, 1. Кто сегодня претендует на ТОП-20, а точнее участие в ней? Давай знакомиться. Первый на очереди – Temper City с треком Self-Aware. Далее проект The Pause с работой Magnetic. Ух, чувствую, примагнитят звучание. Ну и на финал мои личные фавориты – Джон Саммит и Джулия Чардж. Shades of Blue. Такая работа вышла у ребят.
2: ТОП-20. Претендент.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Первая строчка чарта уже тут, и мы скажем тебе, что ничего такого сверхъестественного на волне не произойдет. Просто кто-то откроет шампанское, ибо за этих ребят отчаянно голосовали очень многие. Но до первой строчки они добрались только сейчас.
3: Корейцы захватили мир и расстроили одного Андрея Гайдуляна. Пришлось даже Сильвестру Андреевичу вмешиваться. В подробности вдаваться не буду, загуглите. А вот трек группы BTS Swim после финала Мундиаля вознесся к небесам во всех чартах. Наш не стал исключением. Наши поздравления. Вот теперь все. Влад Кузьмин и Настя Дроздова могут смело сказать пока-пока.
0: Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Этой ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений. Ночью 3-8, днем западный 5-10. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Также этой ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Сегодня днем по области плюс 22-27, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Этой ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений. Ночью 3-8, днем западный 5-10. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Также этой ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Сегодня днем по области плюс 22-27, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Этой ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений. Ночью 3-8, днем западный 5-10. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Также этой ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Сегодня днем по области плюс 22-27, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Этой ночью местами сильные ливни. Ветер переменных направлений. Ночью 3-8, днем западный 5-10. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Также этой ночью местами шквалистое усиление до 15-20, а в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 17-22, в Витебске плюс 18-20. Сегодня днем по области плюс 22-27, в Витебске от 23 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.